0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Расстраивайся.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня 23 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
3: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT-School Омск.
4: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
5: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
6: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова 2/2.
7: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511,38.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Лето! Каждый день на радио «Ваня».

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня 23 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Food Garden. Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
4: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 5650-0816.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 380528.
10: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Алло. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Миноборнауке назвали даты окончания приема заявлений в вузы. Россияне пересели на велосипеды и электросамокаты. Врач предупредил о последствиях ежедневного употребления кофе. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Прием заявлений в вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета подойдет к концу 25 июля, на платные не позднее 20 сентября, сообщили в Миноборнауке. Известно, что в приемной кампании установлены четкие сроки подачи согласий на зачисление. Абитуриенты из льготных категорий, победители олимпиад, а также претенденты на целевое обучение должны подать согласие до 1 августа. Для поступающих по основному конкурсу крайний срок 5 августа. После указанных дат и вплоть до публикации приказов о зачислении на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета вводится особый период, так называемые «дни тишины». Приказы опубликуют 3 августа для льготников, олимпиадников и целевиков, а 7 августа для участников основного конкурса. В Миноборнауке отметили, что в дни тишины система блокирует любые действия абитуриентов. Нельзя отозвать заявление о поступлении, а также подать или отозвать согласие на зачисление. Такая мера нужна, чтобы окончательно зафиксировать списки претендентов, включенных в приказы, и дать поступающим ясное представление об их статусе. По программам магистратуры дата завершения приема документов на бюджетные места устанавливается вузами самостоятельно, но не позднее 20 августа. При поступлении на платные места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры дата окончания приема заявлений устанавливается вузом самостоятельно и не позднее 20 сентября, следует из сообщения. Россияне пересели на велосипеды, электросамокаты и просто стали больше ходить пешком. Каждый третий заметно сократил использование личного автомобиля. 18% опрошенных полностью отказались от машины в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки и ситуация с бензином, пишет газета.ру. При ежедневном употреблении кофе у некоторых людей могут начаться проблемы с желудком. Об этом рассказала гастроэнтеролог Татьяна Головчанская. При большом употреблении кофе может увеличиваться выработка соляной кислоты. В этом случае усиливается агрессивное воздействие на желудок, предупредила она в беседе с Лентой.ру. По ее словам, это может стать причиной боли в желудке, жжения и тошноты после употребления кофе, пишет Арти. Гастроэнтеролог добавила, что если после употребления кофе человек не сталкивается с такими последствиями, отказываться от него не нужно. Если же появляется дискомфорт, стоит попробовать кофе без кофеина.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод» ИП Тарасова ГН.
1: По данным синоптиков, сегодня 23 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53. Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.

0: Тана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: А тебе никто не знает.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня 23 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: 7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Нужен склад? Сделаем. Ангар или навес? Смонтируем. Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам. Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
5: Фа-фа-фаротека.
2: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.

Оксана.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Радио «Фаня». Новости.
1: Автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества вокруг бензина. Каждый третий россиянин признался, что общался с аферистами за последний год. Спортивную Яшинскую карту могут ввести по аналогии с Пушкинской. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Мошенники начали создавать поддельные приложения с информацией о ценах на бензин и очередях на заправках. После установки таких ресурсов злоумышленники получают доступ к телефону и банковским картам жертвы. Об этом сообщает газета.ру. Все дело в том, что при установке приложения пользователь дает разрешение на доступ к контактам, сообщениям и файлам. Жертва узнает о краже только когда видит списание со счета или блокировку карты. И в продолжении темы, каждый третий россиянин за последний год столкнулся с мошенниками. Об этом пишет РИА Новости. 11% жителей страны признались, что стали жертвой аферистов. Более половины граждан отметили, что им не приходилось иметь дело со злоумышленниками. 8 человек из 10 считают, что в будущем смогли бы распознать преступника по голосу. При этом, как показал опрос, более половины наших сограждан для защиты от аферистов игнорируют подозрительные сообщения и звонки с неизвестных номеров. Еще 17 человек из 100 используют двухфакторную аутентификацию в мобильных сервисах и соцсетях. Почти каждый десятый установил самозапрет на кредиты. А вот обучающие материалы по цифровой гигиене от финансовых организаций изучают лишь 8% пользователей. Во Франции с сентября начнет действовать запрет на соцсети для подростков. Об этом сообщил Эммануэль Макрон. По словам президента, мера необходима для защиты детей в интернете. Она коснется ребят младше 15 лет. В России могут ввести спортивную Яшинскую карту по аналогии с Пушкинской. Новая программа должна будет повысить доступность спорта для детей в России. Такое предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину, пишет российская газета. Напомним, программа «Пушкинская карта» направлена на повышение доступности культурных мероприятий для детей и молодежи в возрасте до 22 лет. Такой картой можно оплатить билеты в театр, музеи, галереи и кинотеатры в рамках установленного лимита. Яшинской картой предлагают оплачивать занятия детей в спортшколах, секциях, клубах, которые будут готовы участвовать в программе. В России стартовали съемки музыкальной комедии «Зубастая няня» с певицей Пелагеей в главной роли. В центре сюжета – Казетта, одинокая мама семерых непоседливых козлят. В их городок прибывает капитан – волк-вегетарианец Морис Волконский, который влюбляется в Казетту и устраивается к ней работать няней. В российский прокат комедия выйдет в следующем году.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня 23 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
6: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор-сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69 95 25.
7: Омск.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270. Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск. Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Ник Роуз. Hasta la

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня 23 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-716.
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
7: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
8: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
9: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: Автобусом из Омска. Петропавловск 1000 рублей. Кемеровка 1400. Кокшетау 2000. Щучинск 2200. Макинск 2500. Астана 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В Миноборнауке назвали даты окончания приема заявлений в вузы. Россияне пересели на велосипеды и электросамокаты. Врач предупредил о последствиях ежедневного употребления кофе. Здравствуйте, в студии Радио «Ваня» Алексей Акопов. Прием заявлений в вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета подойдет к концу 25 июля. На платные не позднее 20 сентября, сообщили в Миноборнауке. Известно, что в приемной кампании установлены четкие сроки подачи согласий на зачисление. Абитуриенты из льготных категорий, победители олимпиад, а также претенденты на целевое обучение должны подать согласие до 1 августа. Для поступающих по основному конкурсу крайний срок 5 августа. После указанных дат и вплоть до публикации приказов о зачислении на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета вводится особый период, так называемые «дни тишины». Приказы опубликуют 3 августа для льготников, олимпиадников и целевиков, а 7 августа для участников основного конкурса. В Миноборнауке отметили, что в дни тишины система блокирует любые действия абитуриентов. Нельзя отозвать заявление о поступлении, а также подать или отозвать согласие на зачисление. Такая мера нужна, чтобы окончательно зафиксировать списки претендентов, включенных в приказы, и дать поступающим ясное представление об их статусе. По программам магистратуры дата завершения приема документов на бюджетные места устанавливается вузами самостоятельно, но не позднее 20 августа. При поступлении на платные места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры дата окончания приема заявлений устанавливается вузом самостоятельно и не позднее 20 сентября, следует из сообщения. Россияне пересели на велосипеды, электросамокаты и просто стали больше ходить пешком. Каждый третий заметно сократил использование личного автомобиля. 18% опрошенных полностью отказались от машины в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки и ситуация с бензином, пишет газета.ру. При ежедневном употреблении кофе у некоторых людей могут начаться проблемы с желудком. Об этом рассказала гастроэнтеролог Татьяна Головчанская. При большом употреблении кофе может увеличиваться выработка соляной кислоты. В этом случае усиливается агрессивное воздействие на желудок, предупредила она в беседе с Лентой.ру. По ее словам, это может стать причиной боли в желудке, жжения и тошноты после употребления кофе, пишет Арти. Гастроэнтеролог добавила, что если после употребления кофе человек не сталкивается с такими последствиями, отказываться от него не нужно. Если же появляется дискомфорт, стоит попробовать кофе без кофеина.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
2: ИП Тарасова ГН.
3: По данным синоптиков, сегодня 23 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 6550-0816.
6: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт Семерок55.ру.
7: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня 23 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
1: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
4: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
6: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9, стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53 42 80.
8: Реклама для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
11: 12+.
10: Радио Ваня. Всегда на

0: что любовь жестокой бывает.
1: А ты не знал, что любовь...
2: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
3: Автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества вокруг бензина. Каждый третий россиянин признался, что общался с аферистами за последний год. Спортивную Яшинскую карту могут ввести по аналогии с Пушкинской. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Мошенники начали создавать поддельные приложения с информацией о ценах на бензин и очередях на заправках. После установки таких ресурсов злоумышленники получают доступ к телефону и банковским картам жертвы. Об этом сообщает газета.ру. Все дело в том, что при установке приложения пользователь дает разрешение на доступ к контактам, сообщениям и файлам. Жертва узнает о краже только когда видит списание со счета или блокировку карты. И в продолжении темы, каждый третий россиянин за последний год столкнулся с мошенниками, об этом пишет РИА Новости. 11% жителей страны признались, что стали жертвой аферистов. Более половины граждан отметили, что им не приходилось иметь дело со злоумышленниками. 8 человек из 10 считают, что в будущем смогли бы распознать преступника по голосу. При этом, как показал опрос, более половины наших сограждан для защиты от аферистов игнорируют подозрительные сообщения и звонки с неизвестных номеров. Еще 17 человек из 100 используют двухфакторную аутентификацию в мобильных сервисах и соцсетях. Почти каждый десятый установил самозапрет на кредиты. А вот обучающие материалы по цифровой гигиене от финансовых организаций изучают лишь 8% пользователей. Во Франции с сентября начнет действовать запрет на соцсети для подростков. Об этом сообщил Эммануэль Макрон. По словам президента, мера необходима для защиты детей в интернете. Она коснется ребят младше 15 лет. В России могут ввести спортивную Яшинскую карту по аналогии с Пушкинской. Новая программа должна будет повысить доступность спорта для детей в России. Такое предложение направлено главе правительства Михаилу Мишустину, пишет российская газета. Напомним, программа «Пушкинская карта» направлена на повышение доступности культурных мероприятий для детей и молодежи в возрасте до 22 лет. Такой картой можно оплатить билеты в театр, музеи, галереи и кинотеатры в рамках установленного лимита. Яшинской картой предлагают оплачивать занятия детей в спортшколах, секциях, клубах, которые будут готовы участвовать в программе. В России стартовали съемки музыкальной комедии «Зубастая няня» с певицей Пелагеей в главной роли. В центре сюжета – Казетта, одинокая мама семерых непоседливых козлят. В их городок прибывает капитан – волк-вегетарианец Морис Волконский, который влюбляется в Казетту и устраивается к ней работать няней. В российский прокат комедия выйдет в следующем году.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня 23 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство вовлечен в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208 207.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф, участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+. Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа «ТОП» в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте «ТОП IT-скул Омск».
5: Телефон рекламной службы 50

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня 23 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Food Garden.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34. 35-33-34. И.П. Танский Денис Сергеевич. ОГРН 56-553-28-716.
4: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч. Готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
1: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
8: Телефон рекламной службы 53

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Госдума включила электронные кошельки в систему страхования банковских вкладов. В Минпросвещение подготовили сразу 3 списка литературы для школьников. Итальянские специалисты изучили феномен долгожителей Сардинии.
2: Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов в банках России. В настоящее время в случае отзыва у кредитной организации лицензии базовый размер страхового возмещения вкладчикам составляет 1 миллион 400 тысяч рублей. Однако деньги на электронных кошельках такой защиты не имеют. Новый закон устраняет этот пробел, распространяя на них гарантии системы страхования по тем же принципам, что действуют для вкладов и банковских счетов. При этом владелец электронного кошелька должен пройти идентификацию, полную или упрощенную, на анонимные. Страховая защита распространяться не будет, говорится в документе.
1: В Минпросвещение подготовили 3 списка литературы для школьников. Это произведения для обязательной программы, для внеклассного чтения и патриотической направленности, созданные современными писателями. В пресс-службе ведомства пояснили, что списки разработаны в рамках формирования единого образовательного пространства, а также проведения мероприятий, способствующих развитию школьных библиотек и повышению интереса детей к чтению. Отмеченные произведения призваны познакомить учащихся с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности.
2: Россияне пересели на велосипеды, электросамокаты и просто стали больше ходить пешком. Каждый третий заметно сократил использование личного автомобиля. 18% опрошенных полностью отказались от машины в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки и ситуация с бензином, пишет газета.ру.
1: Итальянские специалисты изучили феномен долгожителей Сардинии, которые сохраняют ясность ума и в 90, и в 100 лет. Исследование коснулось восточной части острова, где доля столетних жителей в 5 раз выше, чем в среднем по Европе. Интересно, что во всем мире вековой рубеж чаще перешагивают женщины. Однако на Сардинии мужчин и женщин среди долгожителей примерно поровну. Как оказалось, секрет их суперстарения кроется не в генетике, а в психологических особенностях и привычках. Старейшины острова отличаются высоким уровнем любопытства, открыты новым идеям и легко понимают и выражают свои эмоции. В среднем они тратят больше 11 часов в неделю на интеллектуальные и физические хобби, причем выбирают только те, которые приносят им удовольствие. Например, активно занимаются садоводством, много гуляют и общаются. Данные подтверждают, активность, вовлеченность и гибкость мышления – главные факторы сохранения ментального здоровья в старшем возрасте.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 23 июля. И в первых строках сего послания хочется сказать, что сегодня в России день дачника. Да, праздник неофициальный. И тем не менее, сейчас, чтобы выжить, кусок земли, он, знаете ли, всегда пригодится. А еще сегодня день великолепной бабушки, день ванильного мороженого и всемирный день китов и дельфинов.
2: Ну, поехали. Киты – самые крупные существа, когда-либо жившие на Земле. Обладают уникальными физиологическими особенностями. Например, питаются исключительно в воде. Не пьют ее, а необходимую влагу получают из пищи. Вот такой вот парадокс, да? Всю жизнь проводишь в воде и не пьешь. Синий кит может достигать 33 метров в длину и весить более 150 тонн. 150 тонн – это 150 тысяч килограммов. Его сердце размером с легковой автомобиль, а вены настолько широкие, что по ним мог бы проплыть человек. Например, Майкл Фелпс. Удивительно, но ближайшие сухопутные родственники гигантских китов – это бегемоты. Вот кто-нибудь возьмется написать детскую книжку про дружбу кита и бегемотика. Материнское молоко кита очень жирное и густое, по консистенции больше напоминает зубную пасту, чтобы не растворяться в воде, чтобы докормить малыша, конечно. Песни синих китов самые громкие на планете. Их низкочастотные звуки разносятся под водой. Мы знаем, что там звук глушится на расстоянии до 160 километров. Так вот они общаются. Никакого интернета не надо. Теперь про дельфинов. Это, да, теплокровные морские млекопитающие, дышащие воздухом и выкармливающие детей также молоком. Это китообразные, собственно, дельфины.
1: Они еще умные такие.
2: Вот, сейчас расскажу. Ученые выяснили, что дельфины присваивают друг другу уникальные имена. Это такие особые свистящие звуки, пронизывающие. Дельфинята, малыши, запоминают эти звуки от своих мамочек еще при рождении. То есть никогда не потеряется. А у дельфинов очень большой мозг. Он больше, чем у человека, и содержит в себе около 1700 миллиардов нейронов. В рейтинге самых умных существ они заслуженно заняли второе место, уступив к человеку. А дельфины входят в число немногих животных наряду с шимпанзе и слонами, которые способны узнавать себя в зеркале и осознавать собственное отражение. И еще наблюдения показывают, что молодые дельфины могут намеренно жевать ядовитых иглобрюхих, например, рыбу фугу, ну, в небольших дозах, чтобы получить токсический эффект и ввести себя в транс.
1: То есть даже дельфину иногда хочется оторваться.
0: Что это было? Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
2: ИП Тарасова ГМ.
3: По данным синоптиков, сегодня 23 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Food Garden.
1: За памятниками в Камень-Град. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня у нас, наверное, одна из любимых тем. Давненько мы об этом не говорили. О еде. О еде, о рецептах, но не обычных, а о тех, которые мы можем сделать на природе. На природе это может быть на даче. Кто-то к друзьям поехал, кто-то на свою дачу. Может быть, на берегу озера. Или вы пошли в поход. Что вы готовите на костре? И это может быть казан, мангал, котелок. Может, вы обожаете уху, например, да, изготавливать. Или у вас есть какие-то интересные рецепты замачивания шашлыка. Или вы вообще не мясо-то жарите на огне, а вот сейчас повадились там шампиньоны кто-то жарит, например.
2: Или, например, морковь, фаршированная свеклой.
1: Я вчера, очень, кстати, очень знаешь, с таким интересом просмотрела ролик. Очень странный ролик, скажу тебе сразу. Человек взял сырую картошку, сырую морковку, потом специальное приспособление, и сначала нарезал резьбу на морковке, потом сделал дырку в картошке, и там тоже, и как бы вкрутил их друг в друга и сварил. Спрашивается, зачем? Я не знаю, зачем я досмотрела это видео до конца.
2: Я не знаю, зачем и кому это нужно.
1: Но вот так вот люди, которым нечего делать, развлекают себя, как говорится, как могут. Нам же всегда есть что поделать, друзья. Может быть, вы жарили пельмени в решетке. Я просто... Это опять один из роликов. Вот я видела, как человек жарил пельмени на решетке на костре.
2: Пельмени барбекю?
1: Ну да, да, да. Сначала он их перемешал там в каком-то соусе, потом вот так вот разложил на решеточку, закрыл и там с одной стороны, с другой стороны.
2: Давай коптить пельмени на ольхе.
1: Кстати, да.
2: Коптить пельмени на ольхе.
1: Кто-то рыбу коптит, например, и это тоже очень даже интересно. Если у вас есть фотографии этих блюд, которые вы готовили, да, и это тоже будет здорово.
2: И людям понравилось даже.
1: А даже если людям не понравилось, все равно фотографии.
2: И многие выжили.
1: Предлагается. Итак, готовим на природе. Тема сегодняшнего утра. Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» и в нашу группу в Максе. Она тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев получит фирменную сумку «Шоппер» от «Радио Ваня».
0: Здесь тебе не Дисней. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по любому.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, сегодня нужно серьезно подходить даже к тем делам, которые обычно даются легко.
2: Овны мужчины, новые отношения складываются гармонично. Вы общительны и обаятельны.
1: Тельцы женщины, вторую половину дня проведите спокойно и без суеты. Так вы быстрее восстановитесь.
2: Тельцы мужчины, не стоит вносить радикальные перемены в свою жизнь. Они потребуют нешуточных усилий, но едва ли будут полезны.
1: Близнецы женщины, за новые дела лучше браться после полудня. Будет больше шансов добиться реального успеха.
2: Близнецы мужчины, вы сможете определиться в отношениях с руководством или взяться за свежий перспективный проект.
1: Раки женщины, у вас будет возможность получить новые впечатления, поговорить с интересными собеседниками и куда-нибудь съездить.
2: Раки мужчины, крайне нежелательно обсуждать свои планы с посторонними людьми, которые преследуют исключительно свои цели.
1: Львы женщины, в середине дня сосредоточьтесь на том, что для вас важно. Будет шанс решить непростые финансовые вопросы.
2: Львы мужчины, если быть твердым в деловых отношениях, ваши позиции станут прочнее, а репутация укрепится.
1: Девы-женщины, вы часто добиваетесь успеха и ловко используете удачные совпадения.
2: Девы-мужчины, неплохой день для творческой работы. Выбирайте занятия по душе и по силам.
1: Весы-женщины, вам может пригодиться любая информация, которую вы сейчас получаете. Поэтому старайтесь ничего не забывать.
2: Весы-мужчины, ваши профессиональные позиции на высоком уровне, и сегодня это отразится на состоянии финансов.
1: Скорпион и женщины, день пройдет плодотворно, если вы не будете терять времени попусту и отвлекаться на несущественные детали.
2: Скорпионы, мужчины, постарайтесь быть помягче. Это поможет любое занятие превратить в увлекательный квест.
1: Стрельцы, женщины, у вас многое получается хорошо. Можно браться даже за самые сложные дела, которые закончатся результативно.
2: Стрельцы, мужчины, избегайте непосредственно.

0: Ощущался в последнее время.
1: Рыбу мужчины. В работе важно правильно распределить полномочия и не хвататься за все подряд.
0: Здесь весы. Алексей Акопов.
1: И Овен. Варвара Пивоварова.
0: Доброе утро.
2: Радио Ваня. Все, что ты любишь. На Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня четверг, и вы нам рассказываете, что вы такого необычного готовите на мангале. Барбекю, шашлыки, овощи. В общем, все что угодно.
2: Уха, но... в конце концов.
1: Ну, да, уха, разумеется, в котелке. Аня Медведева отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Я люблю жарить на природе мясо или шашлыки.
2: Это... Тут как бы, понимаешь, шашлык, он же ведь может быть вегетарианский.
1: Распутье.
2: Ну а что, шашлык может быть из картошки, видимо, или еще из чего?
1: На природе я чаще делаю салат очень простой.
2: Какой?
1: Ну, видимо...
2: Почему закончилось предложение на этой...
1: Помидоры, огурцы, редисочка, петрушка.
2: Ладно, хорошо,
1: две недели назад уже начали готовить шашлыки, ты понимаешь? Это, в смысле, замариновали и две недели... Вы знаете, на самом деле повара говорят, что чем дольше стоит, маринуется шашлык у вас в холодильнике, тем он вкуснее, но...
2: Но если вы добавили туда уже уксуса... то тогда нельзя его долго мариновать.
1: Потому что, по сути, уксус и так уже готовит это мясо. Спросите любого, не знаю, вьетнамского повара, который заливает уксусом сырую рыбу, и через два часа он говорит, ну, жарить уже бесполезно.
2: Интересно, где нам взять...
1: Надо подавать.
2: Вьетнамского повара бы где-то еще. Оксана Кузнецова, а мы на рыбу перешли. Ну, вот кто-то мясо, да, а кто-то рыбу. Запекаем в фольге, плюс к ней овощи. Плов на свежем воздухе особенно удается, да с поджаристым хлебом. Объедение. А я из последнего, значит, этот тренд сейчас интернетный, делаю юшку так называемую. Вот знающие люди меня поняли. Юшка – это водичка от салата. Вот того самого с огурцами и помидорами. Только если там вы режете овощи, добавляете сметану, и, соответственно, выделяется вот эта водичка, и вы ее дохлебываете, то здесь изначально практически делается она. Это трется на терке огурец на мелкой, трется на терке помидор. Ну да, у него шкурка остается, но сам он натирается. Ну, кто-то добавляет мелко-мелко порезанный лучок. Далее все это сдабривается сметаной, солью и перцем, перемешивается и получается такая жижа. И вот ты хлебушком подсушенным, да, вот эту жижу вымакиваешь. Это так вкусно.
1: Прекрати, я не завтракал. Ну что ты делаешь-то, а?
2: Я просто вчера это...
1: У меня же пошло выделение желудочного сока. Фонтан сейчас, Петергоф здесь начнется.
2: Да, друзья, что вы готовите на костре из необычного? Потому что мясо это понятно. А вот, а вдруг?
0: Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня 23 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56 51 28 716.
8: А тебе никто не знает.

0: Радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
2: Батарейки. Очень полезный энергетик на радио Ваня.

0: процентов заряда. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники усилили атаки на подростков через игровые чаты. Мобильные операторы начали повышать тарифы. На аукционе Сотбис продали карточку с автографом Александра Овечкина.
2: Мошенники усилили атаки на подростков через игровые чаты. Как пишут «Известия», злоумышленники давят на страх и чувство вины несовершеннолетних, чтобы завладеть персональными данными, деньгами и втянуть их в преступные схемы. Во время летних каникул дети проводят больше времени в интернете, чем активно и пользуются аферисты. Как отмечают эксперты, отдельной проблемой стало то, что дети все чаще играют на родительских смартфонах или планшетах. На этих устройствах установлена рабочая почта, корпоративные мессенджеры или приложение с доступом к служебным аккаунтам. Переход по мошеннической ссылке или установка файла из игрового чата в этом случае может обернуться не только личными потерями, но и заражением устройства с последующей компрометацией корпоративных данных.
1: Сотовые компании начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах мобильных операторов и в направленных некоторым абонентам сообщениях. Так, Мегафон с 26 июля увеличивает стоимость некоторых тарифных планов на 14%. Билайн с 1 июля повысил цены на 12%, а с 28 числа изменения затронут и услуги ВТБ Мобайл. Федеральная антимонопольная служба уже начала анализировать ситуацию. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. По их словам, операторам необходимы дополнительные средства для закупки оборудования. Кроме того, компаниям необходимы средства для модернизации сетевой инфраструктуры.
2: В Греции гражданам младше 17 лет запретили ездить на электросамокатах. На них нельзя передвигаться по дорогам общего пользования. Как сообщает газета «Катимерине», новые правила также предусматривают крупные штрафы за езду на этом виде транспорта по трассам с ограничением скорости более 50 км в час. Более того, вводятся санкции для компаний, которые продают или сдают в аренду самокаты гражданам младше 17 лет.
1: На аукционе Сотбис продали карточку с автографом Александра Овечкина. Она ушла с молотка за $256 000. Как сообщает сайт торговой площадки, это пластиковая карточка из серии Upper Deck 2024-25 Декап, которая была выпущена в единственном экземпляре. К ней прилагается игровая нашивка НХЛ. Отмечается, что этот экземпляр занял второе место по стоимости среди проданных карточек российского форварда. В прошлом году карточка с автографом нападающего Вашингтона была продана на аукционе за $381 000.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. А мы тут сегодня о еде разговариваем. Что вы жарите на природе, на даче, в походе? Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». И знаете, что наделал тут Рафаэль из Ташкента? Вот как раз в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Накидал нам фотографии, от которых слюновыделение повышается так, что разговаривать невозможно. Мало того, что он рассказал, что он делает. А что делает у нас Рафаэль из Ташкента? Он любит на мангале жарить форель, которую, собственно, ловит на удочку в речке Чаткал. А в Казани вчера приготовил национальное блюдо чупонча. Ну, естественно, мы не в курсах были, что это такое, и быстренько разглядели, что же это.
2: Да, чупончи – это куски баранины, это обязательно, конечно, курдючный жир, репчатый лук, зира, кориандр, соль и острый перец.
1: Все картошка это в Казани. С мясом, да.
2: И картофанчик.
1: Передайте привет, пожалуйста, моим гостям из Санкт-Петербурга, просит Рафаэль, Алексею, моему брату из Воронежа, Руслану, моей сестренке Елене. И фотография гостей прилагается.
2: Мы видим славянские лица.
1: Веселенькие. Да. Далее у нас идет в Казани, в другом походе Рафаэль хвастается, как он приготовил некий жиз. Это тоже картошка с мясом. И, насколько мы поняли, это, да, вот яйца перепелиные.
2: Перепелиные яйца.
1: Я, конечно, сначала подозревала моцареллу.
2: Знаменитая узбекская моцарелла.
1: Да, национальный андижанский плов еще есть на фотографии. Рафаэль, прекратите, пожалуйста. Спасибо, конечно. Но это невероятно красиво и вкусно, я чувствую.
2: Вячеслав Черненко в нашем канале в Максе. А на костре самый вкусный получается борщик в Казани. Дымок пропитывает юшечку. Ну, в смысле, жидкость, да? И придает неповторимый вкус. Советую заморочиться.
1: Да, вот впереди выходные. Завтра пятница. Многие поедут на дачи. И, наверное, да, многие займутся приготовлением все-таки на природе. Погода в Санкт-Петербурге завтра приятненькая. Еще одно сообщение от Веры. А мы один раз на природе жарили... Вот Вера написала «Пирей».
2: Это город в Греции такой есть.
1: Но мы так подозреваем, что «Парей», лук «Парей» очень вкусный был. Да. Я посмотрела даже некоторые рецептики с ним. Друзья, что жарили или варили вы, спрашиваем и у вас. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер» от «Радио Ваня».
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня 23 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
9: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
10: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова, 53. Мира, 60. 59, корпус 3, 22-го партъезда, 51-Б.
11: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
12: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Ярко, легко, радио «Ваня». Ближе и радио.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, четверг, и сегодня вы рассказываете нам о том, что вы готовите на природе, на свежем воздухе, там мангал у вас или казан, естественно, да, то есть жарите и варите. Сережа Хапуженков отметился в группе радио Ваня ВКонтакте. Ну, поскольку у нас вся семья рыболовов, естественно, уха на костре, ну и, само собой, шашлык, шампиньоны. Овощи, кстати, шашлык из шампиньонов, если его правильно приготовят, ребята, отвал башки просто. Да. Все фото не загружу, тут пара есть снимков, места не хватит. Ну, приглашаю вас, многоуважаемые Варя и Алексей, в наш город велостроителей, насладиться прелестями природы и райским ужином на берегу Десны у костра. Это у нас Брянская область, Жуковка, действительно, здесь знаменитый завод, который в том числе производит. Ты производил, я помню, еще в 80-е годы катался на велосипеде Десна.
2: Анютка отметилась в нашем канале в Максе радио Ваня. А я расскажу вам об очень вкусном блюде на костре. Лаваш в сыре. Пишу вам, а слюнки текут у меня. Мой супруг Алексей, пишет Анютка, люблю тебя, мой Лешек, жарит его божественно. Он берет круглый, толстый вот этот вот лаваш, с двух сторон натирает его смесью из чеснока, майонеза и рубленой зелени, дает настояться минут 20, чтобы он пропитался, и на решеточку, до золотистой корочки, да с двух сторон. Это так вкусно! Я не поняла одного. Аня, где сыр? Вы написали, что лаваш в сыре, а в самом рецепте сыр не упомянули. Или просто он так называется, потому что вкус напоминает потом. Вы уж, пожалуйста, мне уточните.
1: Надежда Черепанова, привет из Сибири. Мы с подругой, пишет Надя, на природе делаем бурятские позы. Дети и мужья их обожают. Ребята, ну это мясо, спрятанное в тесто.
2: Похоже на манты, или какие-то...
1: Хинкали, манты, да, пельмени, это все...
2: Выглядит потрясающе.
1: Да, но при этом Надя с подружкой это делает на костре, в котелке, на пару. Это очень вкусно.
2: Юлия Сарана, а нам полюбились домашние люляшки. Приобрели для этого дела специальный пресс на одном из маркетплейсов. Муж раздобыл отличный рецепт фарша. Самое главное, чтобы лука было много. И теперь это наше излюбленное и коронное блюдо. Дорогие друзья, если вы рассказываете какие-то рецепты, делитесь все-таки секретиками, потому что, ну, вот понятно, что вкусненько сделать можно все, что угодно. А вдруг вы какой-нибудь секретный ингредиент добавляете, и оно не такое, как у всех получается. Давайте поможем друг другу сделать мир вкуснее.
0: Пивоварова и Акопов сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, впереди выходные, вот завтра пятница, и пора уже на дачу ехать. Мы решили поговорить, чтобы такого приготовить на костре или в мангале. Ну, понятно, мясо, шашлык, уха, это вот из того, что напрашивается сразу. Но, может, у вас есть какие-то интересные рецептики, о них вы рассказываете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» сегодня, в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и, конечно же, в канале «В Максе». Вот Дмитрий отметился. Я шаурму, по-нашему шаверму, по-питерски, не покупаю, готовлю сам. Получается, как настоящее. Даже отравился два раза. Максимальное
2: круто,
1: приближение.
2: Круто, чувак, ты сделал наш день.
1: Спасибо. Реальности, спасибо. Дим, класс.
2: Татьяна Попова в нашем канале «В Максе». Обычно жарим на мангале шашлычок, ну а к нему обязательно кабачки, помидоры, шампиньоны, предварительно замоченные в соевом соусе и специях. Ну, запекаем в фольге картошечку, а детки, соответственно, в этот момент жарят хлебушек на веточках. А в моем детстве, помню, жарили сало, и потом туда макали хлебушек, а еще сосиски жарили. А сам хлеб, это вообще просто что-то было обалденно.
1: Вот, кстати, про хлеб. Сразу два похожих сообщения пришло в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня» от Яны Рожневой и Марины Васильевой. «Этим летом открыли для себя бутерброды в беконе на черном хлебе», пишет Яна. «На хлеб чуть майонеза, помидорку, и все это завернуть в бекон и на решеточку минуточек на 5, и ты на 7-м небе. Марина ей вторит. Режем обычный дарницкий на 4 части. Мажем также сыр, майонез, чеснок, пластик помидорки и в сырокопченый бекон завязываем, заматываем на гриль и горяченький». Я видела, кстати, этот рецепт, но сама еще не пробовала. Но вот раз уже два человека абсолютно из разных частичек нашей большой необъятной родины написали об этом, надо как-то... А я, главное, знаешь, такая думаю,

0: интересно. Вот из Северска у нас, например, Яна, а Марина Васильева у нас, знаешь, где живет? В Вышнем Волочке.
1: Ну, пожалуйста. Это, кстати говоря, не очень далеко от нас. Екатерина Терехова, привет из Рязани. Мы экспериментируем, жарим в казане чебуреки. На свежем воздухе делали лагман, картофель, как-то интересно готовили. Вот, а, пожалуйста, подробности, нас интересуют подробности. На решетке делали шаурму, вот, пожалуйста, да,
0: да-да-да.
1: Предыдущему сообщению, бургеры, ну и другие разнообразные закуски.
0: Я теперь, понимаешь, когда слышу, мы из Рязани, мы жарим грибы с глазами, ну вот у меня как-то вот оно само сразу же получается.
1: Ну, это невольная ассоциация, это такой стандартный классический русский культурный код.
0: Кстати, по поводу грибов, вот интересно, если завести такую тему, где сейчас грибы пошли, много ли найдется у нас желающих сдать свои точки?
2: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня 23 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru. Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Госдума включила электронные кошельки в систему страхования банковских вкладов. В Минпросвещение подготовили сразу три списка литературы для школьников. Итальянские специалисты изучили феномен долгожителей Сардинии.
2: Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов в банках России. В настоящее время в случае отзыва у кредитной организации лицензии базовый размер страхового возмещения вкладчикам составляет 1 400 000 рублей. Однако деньги на электронных кошельках такой защиты не имеют. Новый закон устраняет этот пробел, распространяя на них гарантии системы страхования по тем же принципам, что действуют для вкладов и банковских счетов. При этом владелец электронного кошелька должен пройти идентификацию, полную или упрощенную, на анонимные. Страховая защита распространяться не будет, говорится в документе.
1: В Минпросвещение подготовили три списка литературы для школьников. Это произведения для обязательной программы, для внеклассного чтения и патриотической направленности, созданные современными писателями. В пресс-службе ведомства пояснили, что списки разработаны в рамках формирования единого образовательного пространства, а также проведения мероприятий, способствующих развитию школьных библиотек и повышению интереса детей к чтению. Отмеченные произведения призваны познакомить учащихся с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности.
2: Россияне пересели на велосипеды, электросамокаты и просто стали больше ходить пешком. Каждый третий заметно сократил использование личного автомобиля. 18% опрошенных полностью отказались от машины в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки и ситуация с бензином, пишет газета.ру.
1: Итальянские специалисты изучили феномен долгожителей Сардинии, которые сохраняют ясность ума и в 90, и в 100 лет. Исследование коснулось восточной части острова, где доля столетних жителей в 5 раз выше, чем в среднем по Европе. Интересно, что во всем мире вековой рубеж чаще перешагивают женщины. Однако на Сардинии мужчин и женщин среди долгожителей примерно поровну. Как оказалось, секрет их суперстарения кроется не в генетике, а в психологических особенностях и привычках. Старейшины острова отличаются высоким уровнем любопытства, открыты новым идеям и легко понимают и выражают свои эмоции. В среднем они тратят больше 11 часов в неделю на интеллектуальные и физические хобби, причем выбирают только те, которые приносят им удовольствие. Например, активно занимаются садоводством, много гуляют и общаются. Данные подтверждают, активность, вовлеченность и гибкость мышления – главные факторы сохранения ментального здоровья в старшем возрасте.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 23 июля. И в первых строках сего послания хочется сказать, что сегодня в России День дачника. Да, праздник неофициальный, и тем не менее, сейчас, чтобы выжить, кусок земли, он, знаете ли, всегда пригодится. А еще сегодня день великолепной бабушки, день ванильного мороженого и всемирный день китов и дельфинов.
1: Ну, поехали. Киты – самые крупные существа, когда-либо жившие на Земле. Обладают уникальными физиологическими особенностями, например, питаются исключительно в воде, не пьют ее, а необходимую влагу получают из пищи. Вот такой вот парадокс, да? Всю жизнь проводишь в воде и не пьешь. Синий кит может достигать 33 метров в длину и весить более 150 тонн. 150 тонн – это 150 тысяч килограммов. Его сердце размером с легковой автомобиль, а вены настолько широкие, что по ним мог бы проплыть человек. Например, Майкл Фелпс. Удивительно, но ближайшие сухопутные родственники гигантских китов – это бегемоты. Вот кто-нибудь возьмется написать детскую книжку про дружбу кита и бегемота. Материнское молоко кита очень жирное и густое по консистенции, больше напоминает зубную пасту, чтобы не растворяться в воде, чтобы докормить малыша, конечно. Песни синих китов самые громкие на планете. Их низкочастотные звуки разносятся под водой, мы знаем, что там звук глушится, на расстоянии до 160 километров. Так вот они общаются. Никакого интернета не надо. Теперь про дельфинов. Это, да, теплокровные морские млекопитающие, дышащие воздухом и выкармливающие детей также молоком. Это китообразные, собственно, дельфины.
0: Они еще умные такие.
1: Вот, сейчас расскажу. Ученые выяснили, что дельфины присваивают друг другу уникальные имена, такие особые свистящие звуки, пронизывающие. Дельфинята, малыши, запоминают эти звуки от своих мамочек еще при рождении, то есть никогда не потеряется. А у дельфинов очень большой мозг, он больше, чем у человека, и содержит в себе около 1700 миллиардов нейронов. В рейтинге самых умных существ они заслуженно заняли второе место, уступив к человеку. А дельфины входят в число не многих животных, наряду с шимпанзе и слонами, которые способны узнавать себя в зеркале и осознавать собственное отражение. И еще наблюдения показывают, что молодые дельфины могут намеренно жевать ядовитых иглобрюхих, например, рыбу фугу, ну, в небольших дозах, чтобы получить токсический эффект и ввести себя в транс.
0: То есть даже дельфину иногда хочется оторваться.
2: Что это было? Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня. Наверное,

0: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод» ИП Тарасова ГН.
1: По данным синоптиков, сегодня 23 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
5: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
7: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
8: 12+.
7: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, макака и ягуар. Прямо сейчас заходите в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали животное.
3: А на картинке подсказки берег моря и Альберт Эйнштейн, пожалуйста, стоит и смотрит вдаль. Правда, не вдаль моря, а куда-то вглубь материка. Возможно, там кто-то на скале что-то ему показывает, и Альберт, как человек умный, калькулирует в голове, что бы это могло быть.
2: Насколько это относительно?
3: Например, да. Картинка сгенерирована искусственным интеллектом, сразу же оговорюсь. Вообще очень удобно сейчас, да? Например, тебе нужна какая-то картиночка-подсказка, и тебе нужны какие-то два предмета, чтобы на ней были. И вместо того, чтобы перелопачивать весь интернет, ты заходишь в какое-то удобное для тебя приложение, пишешь, значит,
2: промпт,
3: что с чем должно вот соединиться. Да,
2: да, да. Запрос.
3: И, пожалуйста, вам выдает он то, что вы хотели. А так вот, поди-ка найди, где там Эйнштейн сидит на берегу моря и еще какие-то...
2: И у решечки лустит.
3: Да. Друзья, сегодня автор одного из правильных ответов получит два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм», которое состоится 30 июля в ДК Ленсовета при поддержке «Радио Вани». Еще раз скажу, свои варианты ответов пишем в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под картинкой-подсказкой. И нигде больше!
1: Columbia Pictures не представляет.
4: Хорошо мне с тобой бывает.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Умная зарядка
1: на Радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, милости просим в группу Радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали животных.

0: Лучше. Попугай, предположила Анастасия. А я бы сказала, что попугай это не совсем животное, это, в общем-то, скорее птица. Но и, тем не менее, вариант ответа такой присутствует. И, кстати, не только Анастасия решила, что попугай это животное.
1: Да, потом попугай все-таки это тот, кто повторяет, а не тот, кто создает что-то новое.
0: Есть у нас варианты ответов, например, медведь, вот кому-то привиделся, и слон. Кстати, слон – это действительно очень умное животное.
1: Входит в тройку самых умных.
0: Да, еще в этой тройке есть шимпанзе, а еще в этой тройке есть правильный ответ сегодняшнего утра.
1: Да.
0: Действительно, это дельфин, друзья. Не зря же у нас на картинке подсказки море. Если бы не было моря, то, возможно, был бы слон. Но раз море есть, и есть умный человек, мы складываем ум и воду и получаем того самого дельфина. Не того, который поет «Открой мне дверь, я войду и принесу с собой осень», а тот, который живет в море.
1: Ну, кстати говоря, этот дельфин, Андрей, которого ты процитировала, да, Андрей Лысков, один из самых умных на отечественной эстраде. Эля Категова, так зовут нашу сегодняшнюю победительницу. Элечка, мы вас поздравляем и дарим два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Мужские размышления выражены словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем» 30 июля, ДК и Ленсовета 12+.
0: Слушай, воды у нас сегодня, конечно, завались.
2: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 23 июля, на народном календаре значится Антоний Громоносец, ну или рясочник. Связано это с тем, что к этому времени на водоемах появлялась ряска, а также начинались летние грозы. Вот не те, которые в начале мая, а те, которые ближе к августу, когда небо темное и сияет так, что просто...
2: Варвара Теодоровна, хорош разоряться. Вы помните, где именно написал Тютчев стихотворение «Люблю грозу в начале мая»?
1: Есть
2: в
1: такое...
2: Баден-Бадене, да.
1: И сейчас я хочу еще рассказать тем людям, которые все еще не могут понять, почему группа «Иванушки Интернешнл» поет «Тополиный пух», «Жара» и «Июль». Потому что поэт-песенник, который написал это произведение, живет в Томске, а там... Пух летит в июле. Это вот так вот Андрей Григорьев Аполлонов недавно своим поклонникам пояснил такую несостыковочку немножечко. А едем далее. Сегодня нельзя исполнять тяжелую физическую работу, иначе прихвораете. Еще нельзя сквернословить и ссориться, особенно, опять же, у водоемов.
2: Ну,
1: по поверьям, грубая речь могла привлечь нечистую силу.
2: И отпугнуть карасей.
1: Категорически запрещалось плевать в воду. Да, помним, плюем мы только на червя, которого насаживаем на крючок.
2: Но ведь в итоге оплеванный червь оказывается в воде.
1: Но вы же плевали на червя. Тоже такой интересный вообще.
2: Я плюю только на червя.
1: Сегодня действительно удачный день для рыбалки. Неожиданный дождь предвещал хороший улов. А в Санкт-Петербурге сегодня с утра, ух, как поливало. Да, у тебя поливало?
2: У меня поливало.
1: И у меня поливало.
2: Да, на юге Санкт-Петербурга был, да,
1: ливень. А первую пойманную рыбу следовало отдать незнакомцу. Это, говорят, привлечет в дом богатство. Еще начинали заготовку лекарственных трав. Зверобой, ромашка, мята, душица.
2: Чистотел.
1: Из них готовили мази и настои на целый год. Но если у вас, например, как у меня на соседнем участке, растет иван-чай, то тоже можно начать уже его заготавливать, ферментировать и подсушивать.
2: Ночью заготавливать, пока соседи спят.
1: А там нет соседей, у меня там свободный участок. А еще вечером было принято топить баню, потому что чистый человек, да, это все-таки человек...
2: Во-первых, это сразу приятный собеседник.
1: Сразу да.
2: Сразу да.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня 23 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: «Фудгарден» представляет.

0: лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
4: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и ровнее. Радио «Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники усилили атаки на подростков через игровые чаты, мобильные операторы начали повышать тарифы. На аукционе Сотбис продали карточку с автографом Александра Овечкина.
2: Мошенники усилили атаки на подростков через игровые чаты. Как пишут «Известия», злоумышленники давят на страх и чувство вины несовершеннолетних, чтобы завладеть персональными данными, деньгами и втянуть их в преступные схемы. Во время летних каникул дети проводят больше времени в интернете, чем активно и пользуются аферисты. Как отмечают эксперты, отдельной проблемой стало то, что дети все чаще играют на родительских смартфонах или планшетах. На этих устройствах установлена рабочая почта, корпоративные мессенджеры или приложения с доступом к служебным аккаунтам. Переход по мошеннической ссылке или установка файла из игрового чата в этом случае может обернуться не только личными потерями, но и заражением устройства с последующей компрометацией корпоративных данных.
1: Сотовые компании начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах мобильных операторов и в направленных некоторым абонентам сообщениях. Так, Мегафон с 26 июля увеличивает стоимость некоторых тарифных планов на 14%. Билайн с 1 июля повысил цены на 12%, а с 28 числа изменения затронут и услуги ВТБ Мобайл. Федеральная антимонопольная служба уже начала анализировать ситуацию. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. По их словам, операторам необходимы дополнительные средства для закупки оборудования. Кроме того, компаниям необходимы средства для модернизации сетевой инфраструктуры.
2: В Греции гражданам младше 17 лет запретили ездить на электросамокатах. На них нельзя передвигаться по дорогам общего пользования. Как сообщает газета «Катимерине», новые правила также предусматривают крупные штрафы за езду на этом виде транспорта по трассам с ограничением скорости более 50 км в час. Более того, вводятся санкции для компаний, которые продают или сдают в аренду самокаты гражданам младше 17 лет.
1: На аукционе Сотбис продали карточку с автографом Александра Овечкина. Она ушла с молотка за $256 000. Как сообщает сайт торговой площадки, это пластиковая карточка из серии Upper Deck 2024-25 The Cup, которая была выпущена в единственном экземпляре. К ней прилагается игровая нашивка NHL. Отмечается, что этот экземпляр занял второе место по стоимости среди проданных карточек российского форварда. В прошлом году карточка с автографом нападающего Вашингтона была продана на аукционе за $381 000.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Евгении и для Ани.
1: Овны женщины, сегодня нужно серьезно подходить даже к тем делам, которые обычно даются легко.
2: Овны мужчины, новые отношения складываются гармонично, вы общительны и обаятельны.
1: Тельцы женщины, вторую половину дня проведите спокойно и без суеты, так вы быстрее восстановитесь.
2: Тельцы мужчины, не стоит вносить радикальные перемены в свою жизнь, они потребуют нешуточных усилий, но едва ли будут полезны.
1: Близнецы женщины, за новые дела лучше браться после полудня, будет больше шансов добиться реального успеха.
2: Близнецы мужчины, вы сможете определиться в отношениях с руководством или взяться за свежий перспективный проект.
1: Раки женщины, у вас будет возможность получить новые впечатления, поговорить с интересными собеседниками и куда-нибудь съездить.
2: Раки мужчины, крайне нежелательно обсуждать свои планы с посторонними людьми, которые преследуют исключительно свои цели.
1: Львы женщины, в середине дня сосредоточьтесь на том, что для вас важно. Будет шанс решить непростые финансовые вопросы.
2: Львы мужчины, если быть твердым в деловых отношениях, ваши позиции станут прочнее, а репутация укрепится.
1: Девы-женщины, вы часто добиваетесь успеха и ловко используете удачные совпадения.
2: Девы-мужчины, неплохой день для творческой работы. Выбирайте занятия по душе и по силам.
1: Весы-женщины, вам может пригодиться любая информация, которую вы сейчас получаете. Поэтому старайтесь ничего не забывать.
2: Весы-мужчины, ваши профессиональные позиции на высоком уровне, и сегодня это отразится на состоянии финансов.
1: Скорпионы, женщины, день пройдет плодотворно, если вы не будете терять времени попусту и отвлекаться на несущественные детали.
2: Скорпионы, мужчины, постарайтесь быть помягче. Это поможет любое занятие превратить в увлекательный квест.
1: Стрельцы, женщины, у вас многое получается хорошо. Можно браться даже за самые сложные дела, которые закончатся результативно.
2: Стрельцы, мужчины, избегайте непоследовательности и спонтанности. Храните верность принятым решениям.
1: Козероги, женщины, сегодня вас неоднократно выручит чувство юмора. Оно поможет разрядить напряженную обстановку.
2: Козероги, мужчины, есть шанс заключить выгодные сделки, а также реализовать планы, которые принесут немалую прибыль и удовлетворение.
1: Водолеи, женщины, день сложится очень удачно. Вы и лично для себя сможете сделать много полезного и близким поможете.
2: Водолеи, мужчины, положитесь на интуицию. С ее помощью вы осуществите самые смелые и интересные идеи.
1: Рыбы, женщины, события дня подарят вам уверенность, дефицит которой ощущался в последнее время.
2: Рыбы-мужчины, в работе важно правильно распределить полномочия и не хвататься за все подряд.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня 23 июля в Омске облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ветер западный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи — это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
6: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Пускай на улице жара! Вам в меховой дисконт пора! Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
12: Я больше не боюсь.
13: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
14: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня! Ваня! Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

солнце свет, выбил окна рассвет. Ночь не стала короче, я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Томас Андерс отклонил предложение своего бывшего коллеги Дитера Болина возродить Modern Talking. Андерс поблагодарил поклонников группы за преданность, но отметил, что с момента распада коллектива доволен своей собственной карьерой. «Совместное возвращение на сцену для меня не стоит на повестке дня», цитирует Томаса Андерса «Коммерсант». Дуэт Modern Talking появился в 1984 году и просуществовал 3 года, выпустив несколько суперхитов. После 1987 группа возобновила совместное выступление в 1998 году, просуществовав таким образом еще 5 лет.
2: Певица Бритни Спирс вскоре может стать бабушкой. Об этом артистка намекнула в своих соцсетях. Она выложила фотографию старшего сына с девушкой, а также снимки детской одежды и подписала пост так: «Если повезет, я представлю вам кое-кого невероятно прекрасного, надеюсь, уже в этом году», цитирует певицу «Газета.ру». Поклонники Бритни предположили, что речь идет о беременности невесты старшего сына певицы Шона Федерлайна. Стархит пишет, что Бритни Спирс в восторге от избранницы сына и ранее называла девушку «потрясающей».
1: В Голливуде готовят новую версию хоррора «Кошмар на улице Вязов». Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крейвена, но детали нового варианта не раскрываются. Известно только, что новый «Кошмар на улице Вязов» будет адаптирован под полнометражный фильм, пишет «Голливудский репортер».
2: В России стартовали съемки музыкальной комедии «Зубастая няня» с певицей Пелагеей в главной роли. В центре сюжета Козетта – одинокая мама 7 непоседливых козлят. В их городок прибывает капитан «Волк-вегетарианец» Морис Волконский, который влюбляется в Козетту и устраивается к ней работать няней. В российский прокат комедия выйдет в следующем году. Видишь, комедия еще не вышла, а тебе уже смешно.
1: Да, ну и еще напоминаем, что сегодня в «Звездном часе» у Андрея Шмурая слушайте интервью с участником группы «Нэнси» Андреем Костенко. Группа «Нэнси» — это еще один хедлайнер большого фестиваля «Дискотека СССР», который пройдет 1 августа в Ледовом дворце при поддержке радио «Ваня». Слушайте «Звездный час» с группой «Нэнси» сегодня с 17 до 18 по Москве.
0: Звездотека. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, четверг. Сегодня в преддверии выходных вы нам рассказываете, а что вы готовите на свежем воздухе, вот на открытом огне. Быть может, это барбекю и шашлыки, котелки всевозможные. Мила Страхова отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте у распахнутого настежь окна, ну, практически на природе. Жарю нынче бананы, варю кофе, сейчас буду наслаждаться.
1: Алексей, а кто-нибудь пробовал суп заебуриха? Рецепт довольно прост. Картошка, тушенка, репчатый лук. Да, знаешь, я посмотрела. Это северная кухня, у них там есть еще помакуха. Так вот, помакуха отличается от заебурихи тем, что помакуха это вымакивается хлебушком жаркое. Оно как будто вот жаркое в горшочке. Но кто-то делает рыбаки с рыбой, да, а охотники с мясом.
0: Вероятно, оно долго томится, поэтому вот это вот соус густой, очень вкусный.
1: А заебуриха ложкой уничтожается. Это, опять же, я повторюсь, на костре.
0: Татьяна Мацена здесь же ВКонтакте. Всем привет, Санкт-Петербург, Колпино. На прошлых выходных готовили блюдо дымляма. Очень вкусно. Да, ну а дымляма, все знают, это блюдо восточной кухни. Очень популярно в Средней Азии, у крымских татар. Это тушеное мясо с

0: жарить форель этим же способом, ну, то есть в муку и...
1: во фритюр. Ну, вот еще Ольга Пархаева пишет нам ВКонтакте: «Чебуреки в казане – это бомба!» А еще пирожки с клубникой. Ну, вы знаете, единственное, что я пробовал, это слоеный пирожок с клубничным джемом. Но так, чтобы вот свежую клубнику, да?
0: Да
1: ну,
0: еще видимо, и в казан.
1: Пересыпанную сахаром, еще и в казан туда бросить.
0: Я думаю, мы сегодня станем немножечко просвещеннее в вопросах готовки в казане.
1: Вот нам бы выйти.
0: Нам бы выйти.
1: Вписаться в проем вообще после этих сообщений.
2: Мне без тебя теперь никак вообще.
3: Ты мое главное сокровище.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о том, что готовим на улице, на костре, на даче, на природе. Вы рассказываете свои секретные рецептики, что у вас лучше всего получается. И еще немного ваших сообщений хочется прочитать. В группе «Радио Ваня ВКонтакте» отметился Влад Глава и похвастался, что через неделю у него отпуск, и он с любимой супругой поедет в Карелию, там наловит свеженькой рыбки, да в коптилочку, да шашлычок, да плов на костре будет готовить. Мы, конечно, рады за вас, Влад, но не от всего сердца.
1: Анастасия Кассе. А вы пробовали пельмени варить на костре? Вопрошает Настя. По молодости лет в понедельник клуб в деревне не работал, и все ходили на уху. Но в нашей компании рыболовов не было, и мы ходили на пельмени. Еще очень любим собирать в лесу грибы, потом пожарить с картошечкой прямо в казане. Всем вкусного и теплого лета. Рязань, привет!
0: Ирина Уткина. В последнее время очень нравятся куриные рулетики в беконе. Mm-hmm. И рецепт, конечно же, прилагается. Mm-hmm. Вообще, я очень много, пишет Ирина, готовлю на мангале. И Ирина под своим же сообщением нам накидала фотографии. Причем не просто фото, а там коллажи фотографий. И если ты зайдешь, ты захлебнешься слюной. Там тебе и рыба, и люля-кебабы, и картофель, плов, и даже купаты. Все жарит абсолютно Ирина. Ирина, спасибо вам большое. Я думаю, что кто-то идеи сегодня хапнет вот после вашего сообщения и в эти выходные что-то приготовит.
1: Наталья Выборнова. Давненько это было, конечно, жарили все. Вы знаете, мясо, сосиски, хлеб. А когда все пережарили, дети перешли на жареную клубнику. Фотографию прилагаю, можете полюбоваться ВКонтакте.
0: Слушайте, американские дети жарят зефир, а наши клубнику. Все же понятно, что тут.
1: Вот, наши выбирают более полезные лакомства.
0: Друзья, что мы решили, что сегодня у нас победила Катюнчик Козинова. Катенька мало того, что прислала нам фотографию жареных креветок и рассказала, что готовит на природе в любое время года разные блюда, любит экспериментировать, узнавать для себя новое. Делает она все это или в походе, или на даче. В общем, где бы Катюха ни находилась на улице, что-нибудь да нажарит. Но приз сегодня Катя получает за танец и песню своего любимого мужа. Видео прилагает этого действа. Человек готовит, поет и танцует. И все это делает одновременно. Катя, дорогая, мы поздравляем вас и вручаем наш приз, сегодняшний, фирменную сумку Шопер от Радио Ваня.
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 24 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 27. Ветер восточный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 63%, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
2: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
4: Омск! Встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55» 35-33-34 35-33-34. Ипетанский Денис Сергеевич, ОГРН 650-50-28-16.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: батарейки на радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В России запускают заселение в гостинице по цифровому ID в Максе. Юрист объяснил, как аннулировать сим-карту, оформленную мошенниками. В США набирает популярность экстремальная рыбалка нудлинг. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России запускают заселение в гостинице по цифровому ID в мессенджере Макс. Сервис позволяет пройти регистрацию без бумажных документов, но традиционный формат сохраняется. Технологию протестировали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников. С 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность. Около половины гостиниц уже технически готовы к приему гостей через цифровой ID. Юрист объяснил, как аннулировать сим-карту, оформленную мошенниками. Первым шагом должна стать блокировка номера через оператора связи лично или через госуслуги. Затем необходимо проверить банковские приложения и аккаунты, завершить подозрительные сеансы и сменить пароли. Также стоит запросить отчет в бюро кредитных историй и подать заявление в полицию, приложив копию претензии к оператору. Томас Андерс отклонил предложение своего бывшего коллеги Дитера Болина возродить Modern Talking. Андерс поблагодарил поклонников группы за преданность, но отметил, что с момента распада коллектива доволен своей собственной карьерой. «Совместное возвращение на сцену для меня не стоит на повестке дня», цитирует Томаса Андерса издание «Коммерсант». Дуэт Modern Talking появился в 1984 году и просуществовал 3 года, выпустив несколько суперхитов. После 1987 года группа возобновила выступление в 1998, просуществовав еще таким образом 5 лет. В США набирает популярность экстремальная рыбалка «нудлинг», где рыбаки используют собственное тело, как наживку для сама. 25-летний Рэми Бирден погружает ногу в подводную нору, и самец сама атакует, защищая икру. Тут-то он его и ловит. Профессиональный нудлер Винни Возняк берет за обучение $400 с человека и ежемесячно получает более 400 запросов. Биологи при этом не видят угрозы популяции самов, но вот для рыбаков есть риск встретить аллигаторов и ядовитых змей. В Миноборнауке назвали возраст самого старого кита в мире. Он составляет 211 лет. Как пишет РИА Новости, речь идет об особи гренландского кита. Старший научный сотрудник зоологического института РАН Андрей Бубличенко подчеркнул, что в 19-20 веках млекопитающие были объектами китобойного промысла, поэтому сейчас их популяция состоит из относительно молодых особей.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
1: ИП Тарасова ГН.
2: По данным синоптиков, завтра, 24 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 27. Ветер восточный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 63%, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж, 2 улица, бутик 126А.
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Ваня. Радио Ваня.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 24 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 27. Ветер восточный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 63%, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Чиримшой.
1: Весь июль акция. Скидки на шашлык с Чиримшой.
0: Шашлык новый с Чиримшой.
1: Реклама на радио Ваня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28. Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф, участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
4: А тебе никто не знает.

Э-группа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники усилили атаки на подростков через игровые чаты, мобильные операторы начали повышать тарифы, эксперты рассказали, как выбрать молодую кукурузу. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Как пишут «Известия», злоумышленники давят на страх и чувство вины несовершеннолетних, чтобы завладеть персональными данными, деньгами и втянуть их в преступные схемы. Во время летних каникул дети проводят больше времени в интернете, чем активно пользуются аферисты. Как отмечают эксперты, отдельной проблемой стало то, что дети все чаще играют на родительских смартфонах или планшетах. На этих устройствах установлены рабочая почта, корпоративные мессенджеры или приложения с доступом к служебным аккаунтам, переход по мошеннической ссылке или установка файла из игрового чата в этом случае может обернуться не только личными потерями, но и заражением устройства с последующей компрометацией корпоративных данных. Сотовые компании начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах мобильных операторов и в направленных некоторым абонентам сообщениях. Так, Мегафон с 26 июля увеличивает стоимость некоторых тарифных планов на 14%, а Билайн с 1 июля повысил цены на 12%. А с 28 числа изменения затронут и услуги ВТБ Мобайл. Федеральная антимонопольная служба уже начала анализировать ситуацию. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. По их словам, операторам необходимы дополнительные средства для закупки оборудования. Речь идет об отечественных решениях и технике зарубежных производителей, ушедших с российского рынка. Кроме того, компаниям необходимы средства для модернизации сетевой инфраструктуры. Покупая кукурузу на рынке, россияне рискуют вместо нежного десертного продукта приобрести жесткий кормовой аналог или перезревшие зерна, которые даже после длительной варки останутся резиновыми. Эксперты Роскачества рассказали, как оценить свежесть початка прямо у прилавка, пишут «Известия». Первое, на что советуют покупателям обратить внимание, это наружный слой. У свежего овоща листья обертки должны быть насыщенного зеленого цвета, плотно прилегать к основанию, а их внутренняя поверхность оставаться влажной. И если же листья начали желтеть, подсыхать или самопроизвольно отходить от початка, от покупки лучше отказаться. Перед вами либо старый, либо неправильно хранившийся товар. Второй важный маркер – так называемые рыльца или кукурузные волоски, которые венчают початок. В молодом экземпляре они упругие, шелковистые и слегка влажные. Самым надежным тестом считается пальпация при легком нажатии. На зерно у основания початка из него должна выступить прозрачная жидкость.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 24 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 27. Ветер восточный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 63%, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Фудгарден.
1: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
4: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Радио Ваня.
11: Радио Ваня. Ближе.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 24 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 27. Ветер восточный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 63%, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
2: Соседи, всем привет. Мы приезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания «СПС». Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
5: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папиа Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51-Б.
6: А тебе никто не знает.

Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России запускают заселение в гостинице по цифровому ID в Максе. Юрист объяснил, как аннулировать сим-карту, оформленную мошенниками. В США набирает популярность экстремальная рыбалка нудлинг. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России запускают заселение в гостинице по цифровому ID в мессенджере Макс. Сервис позволяет пройти регистрацию без бумажных документов, но традиционный формат сохраняется. Технологию протестировали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников. С 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность. Около половины гостиниц уже технически готовы к приему гостей через цифровой ID. Юрист объяснил, как аннулировать сим-карту, оформленную мошенниками. Первым шагом должна стать блокировка номера через оператора связи личной или через госуслуги. Затем необходимо проверить банковские приложения и аккаунты, завершить подозрительные сеансы и сменить пароли. Также стоит запросить отчет в бюро кредитных историй и подать заявление в полицию, приложив копию претензии к оператору. Томас Андерс отклонил предложение своего бывшего коллеги Дитера Болина возродить Modern Talking. Андерс поблагодарил поклонников группы за преданность, но отметил, что с момента распада коллектива доволен своей собственной карьерой. «Совместное возвращение на сцену для меня не стоит на повестке дня», цитирует Томаса Андерса издание «Коммерсант». Дуэт Modern Talking появился в 1984 году и просуществовал 3 года, выпустив несколько суперхитов. После 1987 года группа возобновила выступление в 1998, просуществовав еще таким образом 5 лет. В США набирает популярность экстремальная рыбалка «нудлинг», где рыбаки используют собственное тело, как наживку для сама. 25-летний Рэми Бирден погружает ногу в подводную нору, и самец сама атакует, защищая икру. Тут-то он его и ловит. Профессиональный нудлер Винни Возняк берет за обучение $400 с человека и ежемесячно получает более 400 запросов. Биологи при этом не видят угрозы популяции сомов, но вот для рыбаков есть риск встретить аллигаторов и ядовитых змей. В Минобрнауке назвали возраст самого старого кита в мире. Он составляет 211 лет. Как пишет РИА Новости, речь идет об особи гренландского кита. Старший научный сотрудник зоологического института РАН Андрей Бубличенко подчеркнул, что в 19-20 веках млекопитающие были объектами китобойного промысла, поэтому сейчас их популяция состоит из относительно молодых особей.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня. Память.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
2: ИП Тарасова ГН.
3: По данным синоптиков, завтра, 24 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 27. Ветер восточный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 63%, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня.
1: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и белджи. Мне официально докладывали, наши белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в Антикор-сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69 95 25.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечен в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Евгений Сергеевич, ОГРН 56-505-800-16.
4: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры, лихие панды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова,

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
0: Телефон рекламной службы 53-42.

0: Радио Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 24 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 27. Ветер восточный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 63%, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Food Garden.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
3: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Автобусом из Омска. Петропавловск 1000 рублей. Кемеровка 1400. Кокшетау 2000. Щучинск 2200. Макинск 2500. Астана 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама для слушателей старше 12 лет.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Радио Ваня. Лето.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Мошенники усилили атаки на подростков через игровые чаты, мобильные операторы начали повышать тарифы, эксперты рассказали, как выбрать молодую кукурузу. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Как пишут «Известия», злоумышленники давят на страх и чувство вины несовершеннолетних, чтобы завладеть персональными данными, деньгами и втянуть их в преступные схемы. Во время летних каникул дети проводят больше времени в интернете, чем активно и пользуются аферисты. Как отмечают эксперты, отдельной проблемой стало то, что дети все чаще играют на родительских смартфонах или планшетах. На этих устройствах установлены рабочая почта, корпоративные мессенджеры или приложения с доступом к служебным аккаунтам. Переход по мошеннической ссылке или установка файла из игрового чата в этом случае может обернуться не только личными потерями, но и заражением устройства с последующей компрометацией корпоративных данных. Сотовые компании начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах мобильных операторов и в направленных некоторым абонентам сообщениях. Так, Мегафон с 26 июля увеличивает стоимость некоторых тарифных планов на 14%, а Билайн с 1 июля повысил цены на 12%. А с 28 числа изменения затронут и услуги ВТБ Мобайл. Федеральная антимонопольная служба уже начала анализировать ситуацию. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. По их словам, операторам необходимы дополнительные средства для закупки оборудования. Речь идет об отечественных решениях и технике зарубежных производителей, ушедших с российского рынка. Кроме того, компаниям необходимы средства для модернизации сетевой инфраструктуры. Покупая кукурузу на рынке, россияне рискуют вместо нежного десертного продукта приобрести жесткий кормовой аналог или перезревшие зерна, которые даже после длительной варки останутся резиновыми. Эксперты Роскачества рассказали, как оценить свежесть початка прямо у прилавка, пишут «Известия». Первое, на что советуют покупателям обратить внимание, это наружный слой. У свежего овоща листья обертки должны быть насыщенного зеленого цвета, плотно прилегать к основанию, а их внутренняя поверхность оставаться влажной. И если же листья начали желтеть, подсыхать или самопроизвольно отходить от початка, от покупки лучше отказаться. Перед вами либо старый, либо неправильно хранившийся товар. Второй важный маркер – так называемые рыльца или кукурузные волоски, которые венчают початок. В молодом экземпляре они упругие, шелковистые и слегка влажные. Самым надежным тестом считается пальпация при легком нажатии на зерно у основания початка. Из него должна выступить прозрачная жидкость.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 24 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 27. Ветер восточный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 63%, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
8: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
8: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 208-270. Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
10: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
11: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
12: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
13: Я больше не боюсь.
14: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
15: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Погода. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 24 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 27. Ветер восточный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 63%, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Rent-A-Car Сервис. Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры? В Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
5: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папиа Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51-Б.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7-я Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОДРН 56-55-28-716.
7: Империя колодок! Колодки на все автомобили! Замена за 15 минут бесплатно! 511-3-8!
8: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно! Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severo55.ru.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
15: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радио Ваня.ру.
16: 12+.
15: Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается уже в начале сентября. Минцифры предложила создать в России систему криминалистического учета, названные «Лучшие города для культурного отдыха в России». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается уже в начале сентября, об этом сообщает РИА Новости. Эпидсезон 26-27 года начнется в начале сентября, в первой декаде, когда все собираются, коллективы возвращаются из отпусков, и первую волну заболеваемости мы увидим в этот период, поделилась Попова. Она добавила, что стоит помнить о том, как себя обезопасить, тогда начало эпидсезона пройдет более спокойно, чем в 2025 году. Минцифры предложила создать в России систему криминалистического учета и идентификации на основе цифрового следа компьютерных и электронных устройств. Такая инициатива содержится в опубликованном на сайте ведомства перечне направлений реализации доктрины по борьбе с IT-преступлениями. Согласно документу, новая система предполагает сбор, хранение и обработку данных в сети. Для ее работы также планируется развивать специализированные аналитические программные продукты, предназначенные для проведения исследований и судебных компьютерных технических экспертиз. Кроме того, перечень предусматривает нормативное закрепление порядка использования сведений, полученных из открытых источников, в качестве доказательной базы по уголовным делам. И в завершении выпуска названы лучшие города для культурного отдыха в России. Во многих городах туристам доступны разные форматы культурного отдыха, в том числе исторические фестивали, ярмарки и музыкальные программы. Об этом газете «Известия» рассказала эксперт билетной витрины «Тикетленд» Александра Лаврентьева. Она отметила, что туристам, которым особенно интересна музыка, стоит посетить Москву, а поклонникам оперы рекомендуется съездить в Новосибирск. По словам эксперта, насладиться исторической атмосферой получится в Великом Новгороде или Выборге. В первом проходят реконструкции, ремесленные мастерские, а также программы, посвященные Древней Руси и Средневековью, а во втором – ярмарки, костюмированные представления, музыкальные выступления и даже рыцарские турниры. Тем, кто хочет познакомиться с национальной культурой, специалист посоветовал планировать поездку в Казань. Любителям современной драматургии рекомендуется посетить Екатеринбург, а балетные постановки можно посмотреть в Перми. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Фильм. Всем привет, друзья мои! Четвертый день недели, 23 июля на календаре. Меня зовут Андрей Шмурай. И в эти часы, в эти минуты, как всегда в нашем эфире, игра «Угадай фильм». Четверг упомянул не случайно, потому что в этот день мы всегда загадываем мультяшные истории. Сегодняшний не стал исключением. Напомню правила. Я включу отрывок звуковой из известного мультфильма. Как только вы вспомните его название, наберите наш номер 325-696, код города 812. Давайте послушаем.
1: «Угадай фильм».
2: Нет, тут никакого масла.
3: Где наше масло?
4: Где масло? Это какое-то
2: жаль, это ваше масло.
5: Как я его, это масло.
2: Любил. Надо немедленно найти вора и наказать.
4: Да, найти и наказать непременно.
6: Да, найти. А как?
0: В качестве подсказки хочу сказать, что этот мультфильм входит в замечательный цикл под названием «Гора самоцветов», если это кому-то поможет. Если вспомнили название этого мультфильма, звоните 325-696, код города 812. Победителю сегодня подарим два билета на выставку работ Пабло Пикассо «Параграфы», которая проходит в арт-центре культурного квартала «Брусницын». Жду ваших звонков и всем удачи!
1: «Угадай фильм» на радио Ваня. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
2: ИП Тарасова ГН.
3: По данным синоптиков, завтра, 24 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 27. Ветер восточный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 63%, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут без...

Ана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: фильм.
1: Итак, друзья, давайте подводить итоги четверга, итоги нашей мультяшной на сей раз игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам Евгения. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Евгения, рад вас слышать. Прежде чем вы мультфильм назовете, давайте еще раз отрывочек послушаем.
3: Нет, тут никакого масла.
4: Где наше масло?
5: Где масло? Это какой-то парадокс.
6: Как я его, это масло...
3: Любил.
7: Надо немедленно найти вора и наказать.
5: Да, найти и наказать непременно.
8: Да, найти. А как?
1: Итак, Евгения, как же называется этот мультик?
2: «Лиса-сирота» и «Стыка гора самоцветов».
0: Угадал!
1: Ценное дополнение – это какой-то парадокс. Но это действительно лиса-сирота. Мы вас от всей души поздравляем. Но как наказали-то лисичку, помните?
2: Не помню абсолютно. Вот была же подсказка, что это вот из горы самоцветов. И вот как бы это вспомнилось. Ну, сам не помню. Да, хотели наказать виновного.
1: Они в тайник к лисе поставили улей с пчелами. Когда она пришла в очередной раз за маслом, пчелы на нее напали и покусали.
2: Да, точно. Вот.
1: Так она была наказана за свою хитрость и жадность. Кстати, это только создатели мультика так решили, потому что в оригинальной башкирской сказке лису просто взяли и прогнали. И еще небольшое уточнение. В сказке вместо петуха была собака. Почему здесь появился петух, для меня, честно говоря, загадка. Но тут вообще есть над чем подумать. Хитрость и жадность всегда оборачиваются против обманщика. Это так. По жизни знаю. Евгения, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок два билета на выставку работ Пабло Пикассо «Параграфы», которая проходит в арт-центре культурного квартала «Брусницын». Хотите приветы передать?
2: Да, конечно. Передаю привет своим детям, мужу, то есть как бы и всем, кто меня узнал.
1: Ура! Ура, ура, ура! Спасибо за звонок, спасибо за игру. Хорошего дня.
2: Хорошего дня, спасибо, до свидания.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 24 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 27. Ветер восточный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 63%, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня».
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Нужен склад? Сделаем. Ангар или навес? Смонтируем. Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам. Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: А тебе никто не знает.

0: Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки

0: 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! В жаркую погоду, конечно же, хочется каким-то образом охладиться. Я расскажу вам сегодня об одном японском изобретении, которое называется человеческий холодильник. А еще один традиционный способ охлаждения – это, конечно же, порция холодненького мороженого. А сегодня, к слову, 23 июля отмечается День мороженого ванильного. Именно об этой сладости и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Родина ванили – Мексика. Индейцы тотонаки первыми начали культивировать это растение, позже его переняли ацтеки. В Европу ваниль попала в 16 веке вместе с конкистадорами и долгое время оставалась экзотической и очень дорогой пряностью.
0: Четвертое место.
1: Первое ванильное мороженое, по некоторым данным, создал французский кулинар Жерар Тирсен в 1649 году, а популяризовал этот вкус в США третий президент страны Томас Джефферсон. Он попробовал десерт во Франции, записал рецепт и привез его на родину. Рукопись, кстати, до сих пор хранится в библиотеке Конгресса.
0: Третье место.
1: Из ванильного мороженого делают необычные вещи. Его используют как основу для тортов, молочных коктейлей, добавляют в горячие напитки, например, в горячий шоколад, или сочетают с самыми разными добавками – фруктами, шоколадом, карамелью, орехами. А в некоторых странах экспериментируют. Например, в Мексике можно встретить ванильное мороженое с красным перцем.
0: Второе место.
1: Ванильное мороженое стало также частью поп-культуры. Оно упоминается в фильмах, песнях, книгах. Его изображение часто появляется в рекламе, символизируя простое удовольствие и заботу. Даже в психологии существует мнение, что выбор ванильного мороженого говорит о человеке как о надежном, спокойном и традиционном. Впрочем, каждый волен трактовать это по-своему.
0: Первое место.
1: Кстати, ванильное мороженое – один из самых популярных вкусов в мире. На его долю приходится около 29% всех продаж мороженого. А самое дорогое ванильное мороженое в мире – порция Black Diamond из Дубая – стоит $817. В составе его мадагаскарская ваниль, черные трюфели, иранский шафран и даже съедобное золото.
0: Великолепная пятерка.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: В России предложили рассмотреть возможность субсидирования цен на 10-15 социально значимых продуктов питания. Глава думской фракции заявил, что россиян, ведущих здоровый образ жизни, необходимо поощрять. В России состоится всероссийская летняя перепись «Воробьев». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России предложили рассмотреть возможность субсидирования цен на 10-15 социально значимых продуктов питания, что позволит зафиксировать цены на определенном уровне. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев, его цитирует ТАСС. Берем список из 10-15 социально значимых товаров: сахар, гречка, мука, яйца, молоко. Торговые сети получают субсидии от государства, а взамен государство гарантирует, что цены на эти товары будут полностью заморожены, пояснил депутат. В качестве примера Григорьев привел практику некоторых регионов, где местные власти субсидируют, в частности, хлебопекарные предприятия, чтобы зафиксировать цены на несколько видов хлеба. Это очень хорошая практика для всей страны, особенно в нынешнее время, подчеркнул парламентарий. Глава думской фракции Сергей Миронов заявил РИА Новости, что россиян, ведущих здоровый образ жизни, необходимо поощрять. Для этого Миронов предложил ввести систему налоговых, страховых и сервисных поощрений. Также он предложил расширить эксперимент «Персональные медицинские помощники» с диспансерных больных на все население и дать россиянам возможность добровольно подключать носимое устройство через раздел «Мое здоровье» на портале госуслуги. И в завершении выпуска: с 8 по 16 августа в России состоится всероссийская летняя перепись воробьев. Об этом сообщила РИА Новости член Союза охраны птиц России Анна Мостовая. По ее словам, летний учет птиц отличается от зимнего. Если в холодное время года воробьи собираются у кормушек, то летом они рассредоточены, поэтому обнаружить их значительно сложнее. Мостовая отметила, что к началу августа воробьи обычно уже выводят два потомства и перемещаются по округе небольшими семейными группами. Она рассказала, что во время летней переписи орнитологи и волонтеры также будут искать воробьев с необычной окраской и гибридов. Кроме того, эксперты оценят, насколько далеко полевые воробьи продвинулись вглубь городской застройки для выведения потомства. Мостовая добавила, что в последние десятилетия птицы все активнее смещаются с окраин в центр городов. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: час.
1: Всем привет, друзья! Приближается грандиозный праздник. Я, конечно же, говорю о дискотеке СССР. Мероприятие состоится 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. И мы продолжим уже сегодня знакомить вас с участниками этого концерта. Сегодня с 17 до 18 в «Звездном часе» слушайте интервью с солистом легендарной группы «Нэнси» Андреем Костенко. Будет интересно, не пропустите.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 24 июля, в Омске облачно, без осадков, температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 27. Ветер восточный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 63%, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи — это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
6: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор Сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69 95 25. Омск.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
0: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
2: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270. Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3 этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам недавно вышедшую картину, которая называется «Обсессия». Этот фильм для тех, кто желает пощекотать себе нервы. Главные герои – парочка Биар, который давно влюблен в красавицу Ники, из которой они дружат еще со школы. Парень, знаете, такой недотепа и никак не может решиться на любовное признание. И вот однажды в магазине эзотерики он находит странную безделушку, волшебную палочку, которая может исполнить, правда, только одно желание. Он загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете, и девушка действительно в него влюбляется. Но вы знаете, счастью парня быстро приходит конец. Она не то что влюблена, она просто одержима объектом своего обожания и ведет себя с каждым днем все более и более жутко. Вот это и называется обсессия. Признаюсь откровенно, было несколько моментов, в которые мне действительно стало по-настоящему страшно. Прежде всего, я рекомендую смотреть эту картину хотя бы ради атмосферы и актерской игры. Это, кстати, картина режиссера, представителя, скажем так, молодого поколения Кэрри Баркера. Бюджет, говорят, был просто смехотворный, и тем не менее ему удалось снять глубокий и камерный фильм с упором на драму вокруг психических отклонений. Кино на вечер. Обсессия. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Когда на улице стоит жара, порой таки хочется залезть в холодильник и посидеть там немного. А вот у жителей Японии теперь такая возможность есть. Одна компания разработала персональный охлаждающий кабинет, который многие уже прозвали человеческим холодильником. Это, значит, такая металлическая кабина со стеклянной дверкой, в которой поддерживается температура 15 градусов. Войдя в нее и усевшись на сиденье, человек может охладиться потоком воздуха температурой около 5 градусов, направленным на голову, а также шею, плечи и спину. Чтобы не произошло переохлаждение, кабина автоматически выключается через 20 минут. Какая умная! Стоит это чудо около 9000 долларов, и пока ее продают лишь фирмам и государственным организациям. Но в будущем чудо-холодильник вполне может появиться и в жилых домах, так что следите за рекламой и приобретайте, если, конечно, жаркая погода вам досаждает. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Тополиный пух. Жара. Июль.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 24 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 27. Ветер восточный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 63%, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
3: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
6: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Ваня! Радио Ваня!

0: час.
1: Друзья мои, спешу напомнить, что буквально через несколько минут в нашем эфире интервью с Андреем Костенко, солистом группы «Нэнси». Да-да-да, еще одни участники грандиознейшего шоу «Дискотека СССР». Для тех, кто не в курсе, с удовольствием напомню. 1 августа. Ледовый дворец Санкт-Петербурга. «Дискотека СССР».
0: Звездный час. Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Итак, друзья мои, меня зовут Андрей Шмурай. С большим нескрываемым удовольствием еще раз напоминаю о том, что в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 1 августа при поддержке радио Ваня грандиозное шоу «Дискотека СССР». Не пропустите, приходите. Насколько я знаю, энное количество билетов еще осталось. А на связи с нами еще один участник этого замечательного концерта, солист группы «Нэнси» Андрей Костенко. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Я вот тут путем нехитрых математических вычислений обнаружил, что коллектив под названием «Нэнси» существует аж 34 года. Солидный возраст.
2: Так и есть.
1: Пик популярности пришелся на 90-е, что ж тут греха таить, но мне вот кажется почему-то, что интерес к творчеству этого коллектива не ослаб до сих пор.
2: Да, да, это очень радует.
1: Ну, конечно же, а мы-то как радуемся, Андрей. А вот если начинать издалека, какие были ваши первые, наверное, еще детские, может быть, юношеские музыкальные потрясения? Кто на вас произвел?
2: Впечатление. Я понял, да. В детстве моя бабушка работала в общепите, еще тогда в советском. Вот, и я приходил к ней в ресторан и видел выступление вокально-инструментального ансамбля, ну, в составе где-то человек 6, может, даже больше. Очень большой был ансамбль. И меня очень заворожило, скажем так, звучание электроакустического ансамбля. То есть, где было и фортепиано, и электромузыкальные инструменты. И с тех пор музыка меня просто покорила.
1: А какой репертуар-то исполнял ансамбль?
2: О, это же репертуар. Я с 70-го, 71-го года. Соответственно, где-то мне было годиков 5. Ну, это, наверное, был и Лещенко, наверное, это, наверное, и белорусские ребята пели. Это вся попса тех годов играла в ресторане. В ресторане всегда играют попсу, все самое популярное, самое известное на тот момент. Поэтому песни были достаточно динамичные, под которые танцевал весь советский народ.
1: А как гласит история, вы планировали в свое время стать медиком. Как случилось-то, что победила музыка?
2: Вы знаете, у меня не было особого выбора, проживая в городе Краматорск Донецкой области. В то время я к техническим как бы специальностям не очень был способен, скажем так. А у меня была соседка, просто медицинский работник, и она меня, ну, скажем так, уговорила, говорит, ну что ты, я бы хотел стать автослесарем, поскольку можно было бы больше денег зарабатывать, так сказать, халтурами и всеми остальными такими моментами, потому что автодело – это все-таки прибыльная история. Вот, а она меня просто, скажем так, своими флюидами затащила в медицину и сказала, будешь ходить в белом халате с дипломатом, очень красиво, престижно, на скорой помощи работать, поскольку городок маленький, как бы выбора особо-то и не было. Вот, к техническим специальностям, повторюсь, я не был очень предрасположен, поэтому вот пошел в медицину. А музыка меня сопровождала с самого детства, поэтому, когда я стал учиться уже на втором курсе училища медицинского, я попутно играл, так сказать, во внутреннем вокально-инструментальном ансамбле, и мне эта история больше понравилась.
1: Андрей, спасибо большое. Друзья, я напомню, на связи с нами Андрей Костенко, вокалист группы «Нэнси», участники грандиозного шоу «Дискотека СССР» в Ледовом дворце 1 августа.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – компания «Сибхолод».
2: ИП Тарасова ГН.
3: По данным синоптиков, завтра, 24 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 27. Ветер восточный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 63%, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта-профиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
7: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518

Ульяна. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53 42.

0: час.
1: Друзья, я напомню, что на связи с нами Андрей Костенко, вокалист группы «Нэнси», и это еще одни участники грандиозного шоу «Дискотека СССР», которое состоится в Ледовом дворце 1 августа при поддержке «Радио Ваня». Еще раз здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте.
1: Вот скажите мне, пожалуйста, когда вы начинали заниматься музыкой, верили ли вы в собственные силы, и много ли вокруг было людей, которые говорили: «А, да, это все ерунда, все это ненадолго».
2: Вы знаете, когда я начинал заниматься музыкой, это были только какие-то внутренние детско-юношеские амбиции. Я видел тогда выступления уже тогда транслирующихся по ТВ таких вот Поль Мориа, вот группа Спейс, и меня эта музыка очень вдохновляла, электромузыка. Вот, и тем более, что это можно было делать уже с помощью технических средств, это синтезаторов, и не обязательно было большое количество людей, и это уже рабочие станции были. Мне хотелось больше не работать на сцене, а сочинять электронную музыку.
1: То есть вы в себя верили?
2: Это было мое желание. А вот когда мы стали уже с моим бывшим коллегой работать на более профессиональном уровне, стали более взрослые, я уже окончил училище, и выбор мой был уже определен, это музыка. Поэтому уже была запись произведена альбома того же «Дым сигарет с ментолом» пресловутого в 93-м году. И, соответственно, уже лыжи были наставлены на Москва-Сити, вот где, собственно, и процветает начало шоу-бизнеса, так сказать, такой хаб шоу. Поэтому надеялись на лучшее и прикладывали всевозможные усилия для того, чтобы наша музыка была востребована и нужна людям.
1: Вот сейчас о мотивации хочу спросить. Я думаю, что она, безусловно, присутствовала. С вашего позволения, небольшая история. Вот смотрите, один мой знакомый как-то раз познакомился с одним парнем, и они договорились, что позовут, когда предки были на даче, позовут девчонок к себе домой. Они-то уже определились, что вот тебе светленькая, а мне беленькая. Тут приходит третий парень, и он был с гитарой. И вот тогда они понимают, что ни беленькая, ни черненькая им не достанется, а все, обе две, они достанутся вот тому человеку с гитарой. Скажите, одна из мотиваций у вас была такая же? Вы начинали заниматься музыкой, чтобы понравиться девчонкам?
2: Нет, сразу нет, потому что у меня больше, наверное, более глобально. Мне хотелось, чтобы музыку, которую делал непосредственно я, тогда еще в своем детско-юношеском возрасте, мне хотелось, чтобы эта музыка была нужна большому количеству людей, а не просто удивить родственников, женский пол, тем более, хотелось большего просто. Хотелось, чтобы это было широко, как и показывали выступления больших артистов зарубежных, которые работали на большую публику на стадионах. Как-то так.
1: Спасибо за ответ, Андрей. Я напомню, Андрей Костенко сегодня на связи с нами, участник шоу «Дискотека СССР» в Ледовом дворце 1 августа в Санкт-Петербурге.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Звездный час.
1: Друзья, я еще раз с удовольствием напомню, что на связи с нами Андрей Костенко, участник, вокалист группы «Нэнси», легендарнейшего коллектива, и можно будет его увидеть и услышать 1 августа в Ледовом дворце Северной столицы. Андрей, еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Скажите мне, пожалуйста, чем, на ваш взгляд, обусловлен вот такой нынешний неподдельный, я вам скажу, интерес к музыке 90-х? Как вы думаете, это вот какой-то временный такой тренд, мода, или это уже, как говорится, просто вечно зеленая музыка?
2: Ключевая фраза «вы думаете». Да, именно я думаю, я могу только предполагать, мне только может казаться, что все-таки так сложилось в нашей жизни, что и мода, и всякие веяния, они цикличны. Поэтому что-то возвращается спустя какое-то время, чтобы обрести новую краску с дополнением чего-то нового и приносить людям радость. И во-вторых, я больше чем уверен в том, что все-таки нынешняя музыка фастфудного характера, она имеет, скажем так, более ограниченные какие-то моменты в плане мелодики, а раньше была музыка, вот не прям 90-х, где вот мы стартовали там вот наш проект, а именно музыка тех годов, она имела большую мелодию, больший смысл и, ну, наверное, как-то глубже заходила в сознание людей, чем сегодняшняя, которая вот фрагментальное мышление развито музыкой и вообще современными технологиями у нашей публики. Поэтому всем немножечко чего-то нужно попроще и как-то да. А чтобы глубоко копнуть, ну, наверное, сегодня люди не хотят задумываться, быстрее давать следующее. Вот, ну, может быть, люди соскучились по этому, а может для них это, вот для нынешнего поколения, это опять же таки что-то такое интересное по сравнению с тем, что они уже слышали с самого рождения. Поэтому мне кажется, что ну, какой-то интерес обусловлен многими причинами, на которые я не могу все озвучить, потому что могу быть неправ.
1: Спасибо. А вернемся в 90-е, которые, ну так, стереотип такой сложился, называют лихими. Для вас они какими лично были? Можете вспомнить какое-нибудь самое необычное выступление из тех времен? Ну, или самое запомнившееся?
2: Вы знаете, вот связывать эти два момента, вот лихие 90-е и выдающиеся выступления, немножечко разные полярности, потому что, ну, во всяком случае, в моем личном опыте так сложилось, что были интересные выступления, необычные, а связаны ли они непосредственно с 90-ми? Ну, наверное, нет. Был момент, может быть, да, потому что и прокатчики в тот момент как-то работали на других каких-то договорных условиях, и был такой момент, когда мы в Волгоградской области выступали, у нас к радости собрался полный зал в Волгоградской области, это, да, это областной город был, может быть, даже Камышин, вот, был собран полный дворец, но организаторы об этом не знали, ждали до последнего момента, они не привезли туда ни одной единицы аппаратуры, заявленной в райдере техническом, вот так называется сейчас по-модному, да, вот, просто не привезли аппаратуру, думая, что никто не придет, и как бы все равно придется возврат билетов делать тех каких-то жалких 5, 10, 15, там, я не знаю, условно. Вот, пришел полный зал, и мы работали на двух мониторах, которые вот, ну, в ресторане сегодняшнего, какого-нибудь кафе там маленького, выставляют музыканты для того, чтобы озвучить сцену. Вот были только два этих монитора и динамики, которые висели на стенах для озвучки кинофильмов. Второй момент из таких вот в 90-х, когда мы из вами озвученных таких концертов, которые понравились, это был Казахстан, Алматы, где уже проходило все на очень высшем уровне. Я помню тот момент, что цветы после концерта несли 18 человек. Вот обслуживающий персонал, охрана. Да, потому что у нас концерт, ну, по сути, должен был быть, ну, максимально 1:40 проходить, но вышел он 2,5 и более часов, потому что после каждой песни масса людей приносили букеты, шикарнейшие, огромные букеты цветов, вот, и администрация зала не запрещала людям это делать, ну, главное, чтобы не во время песни, а после, вот, и цветов накопилось, мы начали их складывать у барабанного подиума, где сидит центральный барабанщик. И он все выше и выше, он стал уже похож на памятник, скажем так, да, к которому возлагают цветы. Вот, и когда это все собрали, я был сам удивлен. Нам сделали коридор, мы уходили через какие-то черные ворота, вот, людей было очень много, и вот количество охранников, несли цветы, загружали их в автобус и все привезли в шикарнейшую резиденцию, где мы провели ночь после этого концерта. У нас просто был гастрольный тур по Казахстану. Ну, вот, пожалуй, таких два контрастных запоминающихся мероприятий у нас это было, которые я могу сейчас озвучить.
1: Спасибо, Андрей. История классная на самом деле. Я еще раз напомню, Андрей Костенко на связи с нами, вокалист группы «Нэнси». В скорости вернемся.

0: час.
1: Андрей Костенко сегодня на связи с нами. Напомню, дискотека СССР, Ледовый дворец Санкт-Петербурга, 1 августа, и группа «Нэнси» в том числе примет участие в этом грандиозном шоу. Прекрасная история, Андрей, была по поводу вот этого огромнейшего количества цветов. Сейчас, я уверен, у вас существуют какие-то паблики в соцсетях. Я хочу о поклонниках спросить. Они есть? Они присутствуют?
2: Да, поклонники, безусловно, есть. Мы есть в сети ВКонтакте. Мои странички также частные есть и в Запрессграм, и в ВКонтакте в том числе. И мы ведем общение с нашими поклонниками, количество их растет. Я не очень активный пользователь, и у меня физически нет времени вести очень активные диалоги, вести какие-то блоги, подкасты. Вот, поэтому, насколько возможно, в личной беседе общаюсь. Ну, в рамках группы ВКонтакте, которая у нас находится, называется «Нэнси.ру», там мы отвечаем на все вопросы, которые мы, в принципе, говорим на всех наших концертах. Вот у нас там и QR-коды висят, там все такое. Говорим, вот, задавайте вопросы, присылайте видосики, ответим всегда всем. Общение идет.
1: Здорово, что есть обратная связь. Андрей, а что за проект такой «DJ Cosmetics»?
2: Вы знаете, этот проект я открыл еще в 2000-х годах, когда не было возможности, ну, скажем так, объявлять свое имя как участника «Нэнси», потому что я работал с другими исполнителями, с новыми именами и не только, и уже зарекомендованными, такими как «Ласковый май». Вот с участниками состава я проделал ремиксы, и мне по условиям контрактов, договоров нельзя было озвучивать свое имя как участник «Нэнси». Вот поэтому была придумана вот именно такая формулировка, вот именно вот такое. На сегодняшний момент DJ Cosmetics проект не работает как студийный проект. Если я что-то и делаю студийно, а я это делаю и продолжаю делать для других исполнителей, это уже выходит под моим именем, если на то позволяют условия договоров и контрактов.
1: А кто

0: по максимуму присутствовать со мной на всех мероприятиях, чему я, собственно, рад и рад.
1: Ну, надежный тыл — это, конечно, очень важно, безусловно.
0: Без него никуда.
1: Андрей Костенко сегодня был на связи с нами. Напоследок, Андрей, несколько слов всем, кто придет на шоу «Дискотека СССР».
0: Ребята, приходите на это чудесное мероприятие. Будет весело, энергично, позитивно. Повеселимся, отдохнем. Держу ручки, жму ваши ручки. Приходите, встретимся, попоем.
1: Андрей Костенко, вокалист группы «Нэнси», был на связи с нами. Друзья, еще раз напомню, при поддержке «Радио Ваня» 1 августа в Ледовом дворце северной столицы города Санкт-Петербурга дискотека СССР. Ждем всех. Андрей, спасибо огромное.
0: Спасибо, было приятно пообщаться.
1: Взаимно.
0: Тогда до встречи.
2: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 24 июля, в Омске облачно, без осадков. Температура воздуха ночью до плюс 19, днем до плюс 27. Ветер восточный, умеренный, до 4 метров в секунду. Влажность 63%, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Фудгарден представляет.

0: Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на маяк. Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
1: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах, концерт Мэри Гу и Виктории Дайнека. Категория 6+.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН 560-51-28-716.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28. Омск. Встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
4: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на «Радио Ваня». 53-42-80.

0: поставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Если в окно...

0: Реклама на радио Баня.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
6: Родной край должен быть в безопасности. Вставай на защиту Омской области. Вступай в отряд «Барс-55».
7: Отряд формируется из добровольцев для отражения атак только на территории Омской области. За работающими сохраняются трудовые места и заработная плата, а также выплачиваются достойные бонусы. Для неработающих предусмотрена ежемесячная выплата 126 тысяч рублей, плюс доплата от Минобороны за пребывание в резерве.
6: Региональный отряд «Барс-55».
7: Узнайте подробности о выплатах и мерах поддержки в военном комиссариате и по телефону 23-84-07.
6: «Барс-55» на страже Омской области.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! В жаркую погоду, конечно же, хочется каким-то образом охладиться. Я расскажу вам сегодня об одном японском изобретении, которое называется «человеческий холодильник». А еще один традиционный способ охлаждения – это, конечно же, порция холодненького мороженого. А сегодня, к слову, 23 июля отмечается День мороженого ванильного. Именно об этой сладости и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Родина ванили – Мексика. Индейцы тотонаки первыми начали культивировать это растение, позже его переняли ацтеки. В Европу ваниль попала в 16 веке. Вместе с конкистадорами долгое время оставалась экзотической и очень дорогой пряностью.
0: Четвертое место.
1: Первое ванильное мороженое, по некоторым данным, создал французский кулинар Жерар Тирсен в 1649 году, а популяризовал этот вкус в США третий президент страны Томас Джефферсон. Он попробовал десерт во Франции, записал рецепт и привез его на родину. Рукопись, кстати, до сих пор хранится в библиотеке Конгресса.
0: Третье место.
1: Из ванильного мороженого делают необычные вещи. Его используют как основу для тортов, молочных коктейлей, добавляют в горячие напитки, например, в горячий шоколад, или сочетают с самыми разными добавками – фруктами, шоколадом, карамелью, орехами. А в некоторых странах экспериментируют. Например, в Мексике можно встретить ванильное мороженое с красным перцем.
0: Второе место.
1: Ванильное мороженое стало также частью поп-культуры. Оно упоминается в фильмах, песнях, книгах. Его изображение часто появляется в рекламе, символизируя простое удовольствие и заботу. Даже в психологии существует мнение, что выбор ванильного мороженого говорит о человеке как о надежном, спокойном и традиционном. Впрочем, каждый волен трактовать это по-своему.
0: Первое место.
1: Кстати, ванильное мороженое – один из самых популярных вкусов в мире. На его долю приходится около 29% всех продаж мороженого. А самое дорогое ванильное мороженое в мире – порция Black Diamond из Дубая – стоит $817. В составе его мадагаскарская ваниль, черные трюфели, иранский шафран и даже съедобное золото.
0: Великолепная пятерка.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, кварталы. Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Ник Роуз. Осталось.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, и это наша рубрика об отношениях. Одна девушка из Британии познакомилась с мужчиной и, конечно же, очень обрадовалась, когда он позвал ее на свидание. Ну, видимо, понравился. Но, вы знаете, сказка кончилась в тот момент, когда речь зашла о путешествиях. Юноша, Натан, так его зовут, обмолвился, что больше всего ему понравилось отдыхать на Маврикии. Губа, как говорится, не дура. Наша героиня со смехом спросила, не был ли это медовый месяц, и собеседник неожиданно смутился и признался, что речь-то шла действительно о нем. Дальше стало еще хуже, ведь Натан оказался вовсе не разведенным, а даже наоборот женатым человеком. Он рассказал девушке, что дома его ждут жена и дети, но для начинающегося романа с нашей героиней это якобы не имеет значения. Нормальный парень, да? Что ж, для дамы наличие супруги и отпрысков имело огромное значение, и она, конечно же, бросила горе кавалера. А спустя некоторое время она готова посмеяться над этой абсурдной ситуацией, но ловит себя на мысли, что, отправившись в следующий раз на свидание, еле удержится, чтобы не спросить спутника, не скрывает ли он жену и детей. Я не понимаю, состояв в браке, он вообще на что рассчитывал, когда знакомился с этой девушкой? Друзья мои, как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня, радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Лето в Омской области. Время Иртыша, живописных рек и озер. Дети бегут к воде, не думая об опасности. Скрытые течения, обрывы дна, воронки – все это грозит бедой. Каждый год водоемы забирают детские жизни, а этого можно избежать.
1: Не оставляйте детей у воды без присмотра. Купайтесь только в отведенных местах. Объясняйте ребенку, даже умея плавать, нельзя заплывать далеко.
0: Безопасность детей в ваших руках.
2: С мясной лавкой «Сибколбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
3: Новинка. Шашлык из филе куриного от «Жвари». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
4: А тебе никто не знает.

Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня. Радио Ваня. Все правильно.

0: Реклама на радио Баня. В Омской области лето дарит прохладу у Иртыша, рек и озер. Но для ребенка водоем – территория риска. Даже в мелкой воде бывает коварное течение.
1: Будьте рядом, когда ребенок у воды. Не надейтесь на круги и матрасы, они не спасают. Выбирайте только оборудованные пляжи со спасателями.
0: Поговорите с ребенком о безопасности. Это может спасти жизнь. Пусть лето будет счастливым.
2: Родной край должен быть в безопасности. Вставай на защиту Омской области. Вступай в отряд «Барс-55».
3: Отряд формируется из добровольцев для отражения атак только на территории Омской области. За работающими сохраняются трудовые места и заработная плата, а также выплачиваются достойные бонусы. Для неработающих предусмотрена ежемесячная выплата 126 тысяч рублей, плюс доплата от Минобороны за пребывание в резерве.
2: Региональный отряд «Барс-55».
3: Узнайте подробности о выплатах и мерах поддержки в военном комиссариате и по телефону 23-84-07.
2: «Барс-55» на страже Омской области.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Ваня, Ваня.
0: Радио Ваня.

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам недавно вышедшую картину, которая называется «Обсессия». Этот фильм для тех, кто желает пощекотать себе нервы. Главные герои – парочка Биар, который давно влюблен в красавицу Ники, из которой они дружат еще со школы. Парень, знаете, такой недотепа и никак не может решиться на любовное признание. И вот однажды в магазине эзотерики он находит странную безделушку – волшебную палочку, которая может исполнить, правда, только одно желание. Он загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете, и девушка действительно в него влюбляется. Но вы знаете, счастью парня быстро приходит конец. Она не то что влюблена, она просто одержима объектом своего обожания и ведет себя с каждым днем все более и более жутко. Вот это и называется обсессия. Признаюсь откровенно, было несколько моментов, которые мне действительно стало по-настоящему страшно. Прежде всего, я рекомендую смотреть эту картину хотя бы ради атмосферы и актерской игры. Это, кстати, картина режиссера, представителя, скажем так, молодого поколения Кэрри Баркера. Бюджет, говорят, был просто смехотворный, и тем не менее ему удалось снять глубокий и камерный фильм с упором на драму вокруг психических отклонений. Кино на вечер. «Обсессия». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Когда на улице стоит жара, порой так и хочется залезть в холодильник и посидеть там немного. А вот у жителей Японии теперь такая возможность есть. Одна компания разработала персональный охлаждающий кабинет, который многие уже прозвали человеческим холодильником. Это, значит, такая металлическая кабина со стеклянной дверкой, в которой поддерживается температура 15 градусов.

0: такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Всего за 30 секунд, пока звучит этот ролик, ребенок может оказаться в беде у воды, даже на привычном берегу в Омской области.
2: Правило первое. Не оставляйте детей у водоема без присмотра. Правило второе. Купайтесь только на официальных пляжах Омской области. Правило третье. Объясняйте ребенку, нырять в незнакомых местах нельзя, а надувной матрас не спасение.
1: Все эти правила могут сохранить жизнь. Будьте внимательны.
3: А тебя никто не знает.

0: Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам пора, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что ты?

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том,

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.